0: знаем, что любишь. 101.5.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

Yeah.

0: свое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

101.5.

0: FM.
1: Знаем, что любишь.
2: I am paid to exist.

0: Волгоград FM.
1: 101.5. Твое время. 6 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Волгоград FM.
1: 101.5. Твое время.
2: 7 часов.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Как пишет ТАСС, с 1 июля текущего года в России ожидаются изменения в программе льготной семейной ипотеки, которые в частности могут включать увеличение максимального размера кредита. В настоящее время лимит составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской областей и 6 миллионов рублей для остальных регионов. Депутат Владимир Кошелев отметил, что эти суммы уже не покрывают стоимость жилья для семей с несколькими детьми из-за роста цен на недвижимость. Российские ученые предложили заменить часть торфа в теплицах на биоуголь, полученный из скорлупы кедровых орехов, что повышает урожайность овощных культур и микрозелени. По словам ученых, добавление измельченного активированного биоугля в торфяной субстрат увеличит концентрацию ключевых макроэлементов от 1,5 до 6 раз. В Волгоградской области завершилась международная операция «Пангея», направленная на борьбу с незаконным оборотом в интернете лекарств, медицинских изделий и БАДов, содержащих запрещенные компоненты. В ходе операции, проведенной под эгидой Интерпола с участием МВД, ФСБ, Роснадзора и таможни, выявлено 19 преступлений и правонарушений. Возбуждено 18 уголовных дел, заблокировано 13 интернет-ресурсов. Из незаконного оборота изъято более 29 тысяч единиц продукции на сумму свыше 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В Среднеохтубинском районе Волгоградской области завершено строительство водопропускного сооружения в поселке Вторая Пятилетка. Это сооружение построено в рамках федерального проекта «Вода России», направленное на улучшение экологического состояния природного комплекса между руслами Волги и Ахтубы. Пропускная способность нового ВПС составляет до 14 кубометров воды в секунду, что обеспечит приток воды в затон и улучшит обводнение прилегающего участка. В Волгоградской области и Калмыкии на базовых станциях вдоль трассы Волгоград и Листа установили солнечные панели и системы резервного электропитания. Эти объекты обеспечивают передачу межрегионального трафика и работу цифровых сервисов для жителей юга России. Новая система позволяет переключать базовые станции на аккумуляторы и солнечные панели в случае отключения внешнего электроснабжения. Летом текущего года в центре Волгограда завершится масштабная реконструкция. Основные изменения коснутся бульвара на проспекте Ленина. От аллеи героев до улицы Комсомольской появится сквер имени Станислава Говорухина с арт-объектами, инфостендами, новым освещением и 1000 новых деревьев и кустов. Площадь павших борцов станет полностью пешеходной. Ее замостят гранитом и плиткой, установят новые скамейки и вазоны. Привокзальная площадь также станет пешеходной зоной. На месте парковки появится зона отдыха с деревьями и клумбами. В центре сохранят и воссоздадут заново фонтан детских работ по историческому образцу. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20. Телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: на Волгоград FM.
1: Ну что, друзья, мы всем желаем доброго утра, роскошный понедельник, несмотря на то, что ночь вчера была максимально короткая благодаря выходным, проведенным на выпускных, мы с удовольствием стартуем прямо сейчас в начале нашего первого часа на часах 7:09. Это значит, друзья, что первый час будет точно наполнен разного рода активностями, которые помогут тебе тоже, ну, поднять, да, так сказать, свой боевой дух, и мы надеемся, что понедельник все-таки будет ознаменован какими-то успехами, а не сонностью, не очень бодрым настроением и какими-то проблемами на работе. Друзья, для этого специально подобрана роскошная, шикарная музыка, которая прям на уровне ДНК поднимает тебе настроение. Что помимо этого? Мы с Олегом успеем вместе для вас подготовить, во-первых, роскошный прогноз погоды. Олег продолжает радоваться не очень жаркой погоде, не очень привычной для Волгограда. В общем, будем выяснять, как там дела обстоят на сей раз по части понедельника. Безусловно, полистаем с вами календарь, выясним, от каких праздников можно сегодня оттолкнуться и сделать понедельник более насыщенным. Также, друзья, немножко посплетничаем, да, передадим друг другу какие-нибудь скандальные, забавные, интересные, но в первую очередь позитивные новости. Ну и, конечно же, в конкурсе «Проще простого» мы уже готовы раздавать призы и подарки. Осталось лишь дождаться главного сигнала, дабы оказаться героем нашего прямого эфира, дозвониться к нам по номеру телефона 39 101 5 и разобраться всего-навсего с одним вопросом, да еще и с нашими подсказками. Так, подсказываю, что нужно делать. Во-первых, если вы едете за рулем, пристегнуться, выкрутить приемники погромче. Ну и вместе с вами...
0: 4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не Ли Рика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: Клиника «Эмпо».
7: «Эмпо»? «Эмпо».
8: «Эмпо».
7: «Эмпо».
8: «Эмпо».
7: «Эмпо».
9: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7-й этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
11: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
12: Ежедневные прогулки по Волге от причала номер 11. Вечерние экскурсии с прохождением шлюзов Волжской ГЭС. На теплоходах работает ресторан. До встречи на борту. 8 800 101 32 34. 8 800 101 32 34.
13: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
14: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Ну все, говорят, мол, лето на этой неделе приходит, мол, июль вроде как бы тоже приходит, поэтому давайте так, ну не с первого месяца, ну не заладилось, но со второго точно начнем, там что-то слышал, какие-то за 30 будут переваливать температурные режимы.
2: Аж два раза?
1: Вот, что, аж два раза.
2: Перевалит, ну в июне тоже разок был.
1: А, был такой, да? Не, в этом году...
2: Ты тогда даже не проснулся в этот день.
1: Наверное, да, был такой. Короче, да, вот на этой неделе перевалит за 30. Ну, по крайней мере, такой у меня был
2: возраст.
1: На неделю. Там уже за 40 уже все.
2: Че так, там? Ну что, да, давайте обсудим по погоде. Сегодня, как обычно, можно себе позволить даже принадеть, я не знаю, что-то двухслойное. Mm-hmm. Там типа маечка, рубашечка, что-то в этом роде накинуть. Знаете, сегодня подходит одежда, которую... Вы не знали, когда можно надеть вообще, потому что она не то, слишком жаркая для лета, слишком холодная для весны и так далее. Вот как раз эта погода для вас и создана. Итак, друзья, на данный момент в Волгограде плюс 17, облачно, с прояснениями. Осадков сегодня не ожидается. Дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Днем плюс 26, ночью до плюс 17. Во вторник ожидается также облачная с прояснением погода, при этом плюс 28 днем и плюс 18 ночью.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день-то сегодня такой?
1: Ну, давайте еще раз напомним, что сегодня 29 июня, и мы поздравляем всех тех, кто выпустился 26, 27, 28, то есть всех выпускников 9 и 11 классов, ребятки.
2: У меня конкретный привет первой школе имени Логинова, город Волжский, и второй гимназии Красноармейского района. Он тоже 9 класс, 9 А, большой привет.
1: Да, у меня 11-му А, 11-му Б, 11-му М. От 14 школы.
2: А куда делись 11-й? В, Г, Д, Е, Ж, З.
1: Ну, 11-м. Физмат, короче, они вот такие. А. Да, чтобы было отличительная особенность.
2: И они такие немножко альтушки. Ну, отличающиеся, видишь? Мы хотим, мы не такуси. Мы М. Несмотря на то, что мы третий по счету, мы М.
1: Да не, все нормис. Ладно, как так надо говорить, да? Короче, у нас сейчас время 7 часов 27 минут, друзья. Но сегодня, понедельник, 29 июня, и прошли уже выпускные. Значит, что? Давайте говорить о дне кого? Дне поиска вкладов и секретов. Такой у нас отмечен праздник в календаре.
2: Короче, день закладчика, я правильно понимаю?
1: Ну, в какой-то степени. Закладчики же бывают не только плохиши, правильно, но и хорошиши. Хорошиши.
2: Шиши.
1: Которые шиши закалывают.
2: Так, день кораблестроителя сегодня. Странно, что по самому празднику 9 лет всего. То есть официально он в календарь несен. Хотя не так уж как будто много кораблей. Да? Были деньки, были времена, когда этот вид транспорта был более популярный. Вообще, и там прям топориком, да, и стамеской строили.
1: Давайте Ною передадим привет, потому что он был один из тех, кто в том числе. Своими руками, ребятки, вот так он говорил.
2: Один. Ты полку, Олег, прибить на кухне не можешь.
1: В ванной.
2: Ну, в ванной, хорошо. Да, вот То есть, тем более, она еще более маленькая, да?
1: Да, такая более маленькая.
2: Так, сегодня вообще

0: Кстати, международный день промышленного дизайна. А ты видел когда-нибудь красивый завод?
1: Красивый завод?
0: Едешь, и не вот эти трубы и, ну, такие ржавые стены, а красивый завод. Видно, что промышленный дизайнер постарался. Вот был такой?
1: Да, смысл там стараться, да, потому что, ну, как бы завод же. На завод нужно идти с легкой, такой, ощущением такого, знаешь, такого... вот такого.
0: Безнадёги?
1: Безнадёги такой, да. Чтобы видел трубы как раз и такой, опять трубы.
0: Ну, вот. Мне кажется, трубы же можно тоже как-то символизировать, ну, как-то вот
1: да.
0: завуалировать.
1: Можно завуалировать.
0: Ну, как будто, знаешь, лежит, вот завод сделан в виде большого лица лежащего.
1: Так.
0: Ну, а труба это типа сигара какая-нибудь торчащая,
1: прикольно.
0: Знаешь? Да, что-нибудь такое.
1: Из нас получатся классные дизайнеры.
0: Промышленные, да. Так, сегодня еще и день партизан и подпольщиков.
1: День фотоаппарата.
0: День учреждения Нобелевской премии. Кстати, в этом году что-то не мониторила, где у нас кто отличился. Она проходила уже в этом году, нет?
1: Кстати, не знаю.
0: Обычно многие обсуждают Нобелевскую премию. Там вот заголовки повеселее как-то, да?
1: Там
0: повеселее.
1: Как-то все поинтереснее, да.
0: Так, Международный день тропиков. И одновременно с этим Международный день рыбака. Так, товарищи рыбаки, кто ловит рыбу на нерест в запрещенных местах, типа Волжской ГЭС, мы вас не уважаем,
1: а
0: осуждаем.
1: Иногда ты видишь их.
0: Там сильно их видно, потому что тачки стоят вдоль берега.
1: Нет такого, что он там накрылся плащом, его не видно.
0: Плащом-невидимкой, да, судя по всему, должно быть? Нет, нет, шалость не удалась.
1: Итак, события быстренько.
0: Ё-моё, день черешни, как мы можем не отметить?
1: Согласен, день черешни надо отмечать, ребята.
0: Очень хочется.
1: Единственное, что хотелось бы день не червивой черешни.
0: Да.
1: Потому что уже сколько
0: у меня можно? У родителей только такая растет.
1: Какой год уже?
0: Я там такую не ем.
1: Раньше у меня такого не было. Может, надо как-то опрыскивать каким-то...
0: А у меня не червивая черешня, но она дерево молодое, и там...
1: И там так. Три штуки.
0: Да.
1: Нормально. Так, смотри, в 1958 году я сразу за 20 век Бразилия впервые стала чемпионом мира по футболу.
0: В каком году?
1: В 1958.
0: Прикинь. То есть они научились и теперь хорошо играют.
1: Ну, там, когда обувь появилась у них, перестали босиком играть.
0: Мяч, да? Да. Не травой набитый.
1: Да.
0: Так, супер. 1916 год выполнил первый полет самолет компании Boeing. Еще себе думала, она такая более современная компания. Такая история большая.
1: Да.
0: Так, в 1925 году в США запатентована электрическая лампочка, которая, видимо, не ослепляет, если на нее смотреть без люстры, с матовым покрытием. Не ослепительная.
1: Матовое покрытие?
0: Может, она столько энергии ела, да, что потом на счетчик смотришь, очень матовое покрытие.
1: Хорошо.
0: Ситуация.
1: У меня как будто бы все, больше нет ничего.
0: Еще изобретен пульт дистанционного управления телевизором в 1964 году.
1: Перестали шваброй тыкать.
0: Да, или детей отправлять переключать телевизор, да, абсолютно верно. Ну и в Минске открылся метрополитен в 1984.
1: Все, друзья, впереди конкурс «Проще простого». Вот все, что мы перечислили.
0: Минчане ушли под землю.
1: Да, был такой. Короче, ждите конкурса 39-101.5, напишите, да нет, запишите свой этот номер в свой телефонный справочник.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
3: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
3: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгур». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
0: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит» – берег семейного счастья.
4: Где купить обои в Волгограде?
5: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
6: Обойная сила ждет всех за покупками.
7: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Шпикачки домашние в натуральной оболочке всего 479 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас. Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя Плайтерра. Ваш надежный помощник. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
8: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
9: Спонсор ООО «Альфа-Дент».
10: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: на Волгоград FM.
1: Так, ребятушки, номер телефона не поменялся за выходные. Все так же 39-101-5, поэтому можно звонить. Понедельник сегодня, 29 июня, в конкурсе «Проще простого» есть один вопрос, два варианта ответа. Я напоминаю, что Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад» предлагает безлимит на один день для одного ребенка. Прямо сейчас можно забрать. 19 июля. Съел я букву.
2: Олег сам начал пускать слюни, такой, блин, мне бы тоже бы...
1: Да, не помешало бы.
2: Вообще бы.
1: Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Вот
2: слиплось
1: что меня...
2: сразу, Олега.
1: Сразу. Во рту все вот так вот. Значит, естественно, когда я увидел про весь, значит, день, во-первых, с точки зрения безлимита, да, и мало того еще и десятки вкусов от пломбира до экзотического манго. Mm-hmm. Криво-лаборатория «Облака сладкой ваты». Съедобные картины и шоу-программа «Приходи, будет очень сладко» 19 июля в 14.00 ТРК «Мармелад» на третьем этаже 0+.
2: Да.
1: Это случится 19 июля, а сейчас случится выход в открытый, хотел сказать космос, но нет, эфир.
2: В открытый космоклуб.
1: Да, алло.
3: Алло, здравствуйте.
1: Да-да-да, здравствуйте. Кто это?
3: Александр, и вы мое любимое радиошоу.
1: Воу, Саша.
2: С козырей зашел, Александр, молодец.
1: Давай сразу тебе отдадим приз, никакого вопроса, никаких ответов. Ну, мы просто, ну, мы на лесть падки. Или это не лесть?
3: Да. Слушаю вопрос.
2: Так, Саш, ну, мы тебе желаем удачи, естественно, да, у нас заготовлен вопросик, и к нему два варианта ответа. Дело в том, что нас вдохновило следующее событие. В 1964 году, именно 29 июня, в этот день, в США изобрели пульт дистанционного управления телевизором. А скажи-ка, пожалуйста, как назывался первый пульт дистанционного управления? Ну, было народное название, так скажем, да? Итак, он назывался... «Ленивый кит» или «Волшебная палочка». Как ты думаешь?
3: «Ленивый».
2: «Ленивый кит», да. Потому что по задумке создателей зрители становились такими же неповоротливыми. Абсолютно верно, Саня.
1: Да ладно.
2: Ну вообще, молодец. Хотя прикольно. «Волшебная палочка» тоже бы подошла.
1: Ну да, прикольно звучит. Ну, поздравляем тебя тогда. Надеемся,
3: спасибо
1: что
3: большое.
1: Кому-то из твоих детей, да, возможно, не твоих, может, ты кому-то передаришь, повезло на целый день безлимитно потусить в космоклубе. Давай отметим победу прямо сейчас. Отметим ее с помощью твоего же голоса. Кричать надо уже на название нашего шоу 3-4 максимально громко.
3: Лучшее шоу в эфире – это 3-4.
1: Ёлки-палки, так красиво ты как сказал.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: Реклама.
1: Предприниматели, 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-50-06.
1: Ты серьезно? Все потратил?
2: Спокойно, он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55-13.
3: Доска Брус, 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Весна – самое время переезжать в уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк – городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СЗ Сталстроинвест».
6: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор программы «Встречка» ООО «Квант». «Хавейл Агат». Официальный дилер «Хавейл» в Волгограде.
8: Обновленный «Хавейл Джолион» в Агат на Ленина 122 от 1 689 000 рублей. Разработан специально для России. Оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Волгограде. 781-555. По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2021 год. ООО «Автостат». Приложение ограничено. Недействительно до 30 июня 2026 года.
9: Агат. Покупай выгодно.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Так, ребята, есть новости из Смоленской области. Значит, конкретно событие, на которое вышел губернатор Смоленской области, прямо на сцену во время какого-то прикольного там праздника, так. Тусовка, в том числе молодежная, то есть они все это снимали на телефон, и, конечно, огромное количество видеороликов попало в сеть. Да.
2: Значит, а там
1: Василий Николаевич, да, так зовут его, значит, сделал 6-7. И там все просто, их всех повело. А почему? Потому что Смоленская область — это 67-й регион. И он показал там все там: мы, оказывается, 6-7 регион вообще. Ну, короче, там вообще.
2: Папа Римский показывал 6-7.
1: Да ты что?
2: Да. Он как-то, значит, у него был какой-то проезд, вот эта вот история. Он такой. Так что все рады. У меня же еще последние цифры моего номера телефона 6-7.
1: Да.
2: И дети реагируют так же на выпускном. Короче, у меня была штучка, надо угадать последнюю цифру учета и позвонить мне. И они просто, и та последняя цифра 7, она закрыта вопросом. И они такие: ха, 6-7! Ну, то есть они сразу.
1: Да. Понятно.
2: Пам-пам.
1: Вот. Ну и, кстати, у меня две девчонки, которые смотрели у себя на ВБ сумму выкупа.
2: Так.
1: Вот, они говорят: у меня 67 тысяч. Ха, понятно, 6-7! Давай там, короче, вот это. Ну, родителей, конечно, пугает такая история. Их вообще пугает что-то, что
2: неизвестно.
1: Поглощает умы их детей, да? Но все это выглядит, как бы вообще, ну, просто прикалывается, господи.
2: Не, ну вообще выпускное отличное место, где можно, наконец, хотя бы чуть-чуть понять, на каком языке разговаривают дети и попытаться что-то. У меня, кстати, родители вчера, 9 класса, они... Значит, пилили ролик, но вначале, как обычно, фоточки ностальгические, потом они просто поздравляли, они реально собрались возле Макдака, будем говорить. И, значит, пилили там тренд 6-7. Снимали на камеру, да, мама репетировали танец, то есть где-то в Красноармейском районе однажды кто-то наблюдал картину, как сборище родителей стоят, делают разные движения странные на камеру. Вот, если что, если вы видите, ну, таких взрослых, не переживайте, скорую не надо вызывать, просто у их детей явно выпускной, и они, ну, в общем-то, заморачиваются с их сюрпризами, это очень здорово. Так, что касается других новостей, во-первых, нашли, знаете, пристанище, лучшее место для интроверта. Прям посреди океана, просто посреди океана,
1: так,
2: дом.
1: Дом стоит.
2: Стоит дом, ну или плывет дом.
1: Плывет дом больше.
2: Вот. Значит, до него добрался некий блогер, который, собственно, всем рассказал про это место. Этот дом расположен между Флоридой и Кубой. Вокруг только вода. Добраться туда можно лишь на лодке примерно за час. При этом там, в этом доме, есть все абсолютно для комфортной жизни. Полноценный, естественно, санузел, кухня, кондиционер, веранда с креселками. То есть ты выходишь и наслаждаешься океаном. Вот я не знаю, что делать тем, у кого морская болезнь.
1: Ну да.
2: И что делать в шторм на этом домике. Там, да, зонтик, кстати, открывается большой или что?
1: Как долго он вообще плавает, я не могу понять. То есть плавающий дом, который находится посреди моря, океана. Ничего себе.
2: Ну, во Флориде же, мне кажется, достаточно много ураганов, нет? Может быть, это, знаешь, это домик Элли.
1: Просто...
2: Помнишь, в котором ее уносили из Арканзаса в изумрудный город.
1: Ладно, ребятки, ну, смотрите, да, интроверты нас не слушают обычно, да, потому что им не нравятся такие вот веселые заводные ведущие, которые говорят еще и там: позвони нам, давай пообщаемся. Нет, такого, конечно, не бывает. Чаще всего экстраверты, хотя кто его знает, опять же, мы не проводили тест. Значит, что касается следующего часа, то он уже не за горами, друзья, второй час утреннего шоу 3-4 после песни начнется.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 8 часов.
1: Реклама. Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колоцина. В эфире новости. Президент Путин указал на необходимость принять системные меры для стабилизации топливного рынка. Системные меры должны включать наращивание объема предложения и поддержание экономически обоснованных цен на топливо, пишет ТАСС. Правительство Российской Федерации рассматривает возможность распространения национального режима на гранит, стекло и керамику в госзакупках. Это позволит отдавать преимущество продукции из России и стран ЕС. Мера обсуждается на фоне падения производства. По прогнозам, в текущем году спад может составить от 6 до 22%. Минпромторги подтвердили, что прорабатывают эту инициативу совместно с профильными отраслями. В Краснооктябрьском районе Волгограда на благоустройство участка проспекта Металлургов у здания Царицынской оперы выделит 8 миллионов рублей. В рамках работ, которые должны завершиться к 11 октября текущего года, планируется вырубка старых деревьев и демонтаж тротуарного покрытия, укладка нового асфальта, высадка 36 туй, 40 можжевельников и около 500 саженцев кизильника с устройством автополива, установка световой инсталляции, камер систем оповещения и урн. Подрядчика для выполнения работ отберут в первой декаде июля. В Волгоградской области началась профилактическая операция «МАК-2026», направленная на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения. Операция продлится до 3 июля текущего года. В рамках мероприятия полиция будет выявлять и ликвидировать незаконные посевы наркосодержащих растений и их очаги. О находках просьбы сообщать по телефону Волгограда 30 44 44. С 1 июля для жителей Волгоградской области вступают в силу новые правила. Один из них – это запрет на мелкий шрифт. В договорах с микрофинансовыми организациями запрещено использовать мелкий шрифт. Клиентов обязаны честно информировать во всех дополнительных услугах, страховании и так далее, а также предоставлять возможность от них отказаться. Также вводятся более строгие ограничения на выдачу рискованных кредитов. Доля ипотечных заемщиков, тратящих на платежи более 80% от дохода, сократится. Для новостроек от 7 до 5%, для вторичного жилья – от 20 до 15%. Еще одно из нововведений – это доступ родителей к счетам детей. Они смогут получать справки о вкладах и счетах своих детей в возрасте от 14 до 18 лет по свидетельству о рождении. Исключением будут являться дети, ставшие полностью дееспособными через эмансипацию или брак. Курс валюты на сегодня – доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Когда уже в этих телефонах уберут вот эту опцию звонков? Надоели, как в каменном веке, честное слово. Зачем она нужна? Короче, ребятки, всем, конечно же, мы шлем голосовой привет, голосовое сообщение. Вот, не звоним вам.
3: Тем больше раздражаем, да. Ну, достаточно большую часть населения.
2: Да ладно, уже все привыкли, мне кажется. Все уже, это раньше было, может быть, поначалу.
3: Ну, мне кажется, я люблю голосовые.
2: Да не, нормально, можно послушать, да что нет. И сам тоже отправляю, особенно когда за рулем. Очень удобно. Значит, опять же, звонить в последнее время стало как будто кринжее, чем раньше.
3: Ну, мы помним, да, как реагировал на звонки наш зумерский друг Эльнур.
2: А, да, он такой, типа, что звонить-то, если...
3: У него сразу тревога какая-то начинает его накрывать. Он такой, если есть возможность написать, зачем мне звонить?
2: Да, значит, ну, мы, значит, будем просто говорить, друзья. Воспринимайте это как угодно, звонок, голосовое.
3: Как вызов.
2: Как вызов, в принципе, тоже можно принимать. Значит, у нас есть прогноз погоды. Также будет рубрика «Живи с этим» с интересными фактами. Конкурс навигатора, конечно же, рубрика «Сенсации с курьезами», а еще небольшая афиша на тему мероприятий в Волгограде.
3: Да, призывают ли это в Центральном парке культуры и отдыха. Угу. Они не согласны с тем, что периодически у нас бывает прохладно, и вернули, в ЦПКО вернули традиционные пенные вечеринки, запускает пеногенератор, ну, естественно, в любом случае при благоприятной погоде каждую субботу и воскресенье напротив аттракциона «Шары» с 13.00 до 17.00. Вход абсолютно свободный, поэтому если вы с семьей решили выбраться погулять в ЦПКО, обязательно захватите с собой сменную одежду, потому что можно немножечко затусить, постирать своего ребенка бесплатно в этой стиралке.
2: Такое тоже можно, да. Значит, прямо сейчас, друзья, стартуем. «Самое родное в мире» — это шоу...
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК С7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не лирика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК С7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Где купить обои в Волгограде?
8: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
9: Обойная сила ждет всех за покупками.
10: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
11: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера «Плайтерра» в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Вроде бы сегодня осадков не обещают, но конкретные цифры мы сейчас вам будем озвучивать, поэтому можете записывать где-нибудь на листочке, чтобы проверить потом нашу информацию с фактической, что у нас там по погоде, Дин.
3: Да, вы можете нам потом писать, предъявлять, что расхождение в 1 градус было, и вообще-то ветер не западный, а восточный. Вот,
2: да, такие люди, кстати, среди наших слушателей тоже имеются.
3: В Волгограде облачно с прояснениями. Прямо сейчас плюс 19. Сегодня осадков не ожидается, во всяком случае, по заявлениям синоптиков. Дует северо-западный ветер со скоростью 7 метров в секунду. Днем до плюс 26, ночью до плюс 17. Завтра чуть-чуть потеплее. Снова облачно с прояснением во вторник. При этом плюс 28 днем и плюс 18 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама. Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Ну, прямо сейчас. Традиционная рубрика «Живи с этим». Пожалуй, начнем. Ребята, как всегда, интересность фактов, которые мы озвучиваем в эфире, всегда под вопросом для нас, потому что нет обратной реакции. Если вдруг норм, тогда ждем ваши большие пальчики вверх в нашей телеге либо в Максе по номеру 927-522-1015. Итак, внимание, погнали.
1: Возможно, грибники начнут называть себя охотниками этого факта.
0: Ё-моё, не говори мне, что грибы...
1: Грибы ближе к животным, чем к растениям.
0: Ближе.
1: Ближе. У них нет хлорофилла, и они, так сказать, дышат кислородом. Вот, соответственно, когда вы с ножом выходите в лес, получается, вы убийцы.
0: Убийцы грибные.
1: Шампиньонов, да.

0: и так далее.
1: Да, единственное, кто насмехается над вами, это мухоморы, которые на самом деле съедобные, просто покрасили себя так и создали вокруг себя такой вайбик, мол, типа, мы, блин...
0: Не так кусим, не надо нас кусим.
1: Да-да, вот, хорошо, прикольно. Так, начиная, прикиньте, с кого-то реально отговорили заниматься...
0: Гриболовством,
1: да, грибоубийцем. Так, начиная с 1980 года в Уэльсе, проходит ежегодный марафон по пересеченной местности длиной 35 километров.
0: Так.
1: Казалось бы, ну...
0: Типичный трейл, так.
1: Типичный, да, трейл такой, в котором люди соревнуются одновременно с жокеями на лошадях. Да, значит, в чем прикол? Короче, один владелец местного бара услышал разговор чуваков, где один такой, как обычно, чуть-чуть под пивом.
0: Да мы на лошадях быстрее. Да нет, я вас...
1: Да нет, он говорит, человек не уступит лошади на длинной дистанции по пересеченке, я тебе говорю. Угу. Вот. Ну и такой этот чувак, владелец бара, говорит, пожалуй, надо организовать. Вот, и организовал. Ну, естественно, поначалу люди вообще очень сильно отставали от жокеев на лошадях. Вот, значит, это все не нравилось ни людям, ни вообще никакого интереса не было. Вот, в 1985 году, через 5 лет, пустили велосипедистов, думая, что что-то изменится. Но на великах, наверное, все-таки еще хуже. Поэтому оставили эту идею. И в 2004 году, то есть спустя сколько лет, получается, 44?
0: Так.
1: Нет, 80-й год.
0: Ну, 46.
1: 24. 24 года. Короче, бегун по имени Хьюлоп сумел обогнать всех жокеев на лошадях, точнее, всех лошадей, по сути.
0: На своих двоих?
1: Да, на своих двоих. И еще спустя 3 года некий Флориан Хальцингер еще, так сказать, повторил этот рекорд. И в итоге получается, что вот этот разговор чуваков в баре стал доказательством, доказательным образом, соответственно, подтвердился, что, оказывается, по пересеченке есть шанс у человека обогнать.
0: Не, ну вообще какая пересеченка? Потому что, ну, ну где-то лошадь не выберется просто, если там, допустим, какой-то сильно крутой склон.
1: Он это имел в виду, видимо.
0: Да. А просто, наверное, разные дистанции пробовали. Начинали с тех, где лошади вполне себя чувствовали комфортненько.
1: Ну да, короче...
0: А если много деревьев и отвесные скалы, то...
1: Да, я опять вспомнил свою поездку на Ультра 100, тогда на Эльтон. И я увидел и вспомнил тех людей, которые были...
0: Особенно, бежали в том числе 206
1: километров. Да. Я подумал, там как бы... Я даже уверен, что если даже лошадь увидела бы их, такая, а, нет, с ними не буду.
0: Я посижу
1: с ними
0: дома, постою в стойле.
1: Вот, там просто такие ребята, там вообще... Ну, я думаю, что вы и так знаете. Если что, можете загуглить, ребята. Все, кто бегает ультрамарафоны, это отдельные лошади в мире людей.
0: Или отдельные машины, давайте так. Безусловно, можно стать частью Ультра 100, раз уж мы заговорили об этом фестивале спорта, музыки и самовыражения. В августе он будет проходить, по-моему, 15-16, вот в этих числах суббота-воскресенье. Обязательно переходите к ним на сайт и в любые социальные сети. Можно стать просто гостем, там достаточно большое количество развлечений. И можно пробежать, ну, не 206 километров, можно там и каратюнчики, достаточно комфортные дистанции, еще и медаль за это получить. Поэтому обязательно регистрируйтесь. Слотов все меньше.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
3: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.

0: Стандарт. Телефон 200-202.
1: Привет, соседка. А вы куда?
2: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгур». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Да, друзья, прямо сейчас можно звонить. 39-101-5, спа-салон «Твой Тай». Предлагает нам что? Правильный сертификат на спа-процедуру. Соответственно, нужно что? Нужно уже звонить для того, чтобы немного расслабить себя.
2: 39-101-5.
1: Да, но предварительно, конечно, немножко напрячь. Потому что у нас, как обычно, много вопросов. Один из них, как тебя зовут? Да, привет.
3: Привет, меня зовут Ксюша.
1: Ксюш, что делаешь сейчас?
3: Да вот только сел за руль, машину прогреваю, а то что-то похолодало.
1: Прикольно, прогреваешь машину, а то что-то похолодало. Меньше 20 градусов, уже типа холодно, да? Обычно так у нас.
3: Ну, вообще-то да.
1: Для лета точно. Ладно, окей, тогда вопрос такой еще. Куда ты едешь?
3: На работу.
1: А из какого района в какой?
3: Со Спартановки до Дзержинского.
1: Ну, нормально, так дорога будет, получается, минут, наверное, на 20 точно рассчитываем.
3: Ну, я думаю, 25 лет.
1: Хорошо. Вот, так сказать, начнем путешествие. И про Спартановку и Дзержинский тебя спрашивать точно не будем, потому что там ты, судя по всему,
2: хорошо ориентируешься.
1: Все знаешь, да.
3: Тогда я в конце скажу, кем я работаю. Хорошо, продолжаем.
1: Хорошо, давай, пусть будет интрига. Нам стало интересно.
2: Ну, как интрига? Попахивает угрозой как будто.
1: Нормально, нормально.
2: В конце скажу, куда вы отправитесь. В Тазак выехал, да.
1: Да ладно, мы не боимся этого, это же прикольно. 28 июня отмечается День розового вина. Мы нашли такую. Вот. Улица Розовая какова в длину? 500, 1000 или 1500 метров?
3: 1000.
2: Я думала, Олег спросит про стоимость. 500, 1000 розового вина.
1: Просто так назвала и все, и типа, ну...
3: А что, типа неправильно?
1: Не-не, ну, а ты прям знаешь, где она находится вообще? Как, что это вообще за... что это за улица такая, где? Она, может, ее нет?
3: В Кировском она находится.
1: А, то есть ты знаешь?
3: Ну да, слышала. Но не знаю, конечно, какой она длины.
2: Не ходила, только ехала. Так.
1: Ладно, ну я бы, конечно, дал другой ответ.
2: Очевидно,
3: не такая она длинная, да, наверное?
1: Не факт.
3: Полторы тысячи.
1: Ладно.
2: Со стороны, вот кто подключится только что, да? Такое ощущение, что на радио что-то Олег продает, с ним торгуются. Что-то происходит.
3: Ну да, звенишка.
1: Ладно, на самом деле между 1000 и 1500 там можно и туда, и туда. Ну, по округлению вроде как будто бы в сторону 1500 ближе. Ладно, мы тебя поздравляем с первым ответом правильным.
2: Так, ну, Олег обещал, что Дзержинского района и Спартановки, да, не будет. Соответственно, я вообще предлагаю, может быть, выбраться куда-то поширше, подальше. Скажи-ка, где находится улица Котовского? В Котово, Котельниково или Волгограде?
3: Котовского. В Волгограде есть такая улица.
2: Есть такая, ну тут молодец. Здесь сразу.
1: Хорошо.
2: Умничка.
3: И это, кстати, Дзержинский же район, по-моему.
2: А, да?
3: Ну да.
2: Ну и ладно.
1: Нормально. Хорошо.
3: Это там в районе Кача. Ага.
1: 27 июня 1905 началось восстание на броненосце Потемкин. Улица Потемкина есть в Волгограде, в Волжском или нет ни в одном из этих городов?
3: Ну...
2: Ага.
3: Да, не слышала.
2: Кстати, наконец-то!
1: Кстати, да, прикольно, что ответ очень даже необычный. Ну, для меня, по крайней мере, стало открытием.
3: Ну, нет, ни в одном из городов.
4: Вы прибыли к месту назначения.
1: И это правильный ответ. Ничего себе! А теперь внимание! Ответ на вопрос, кем ты работаешь.
3: Я торговый представитель, а я же по всему городу, по Волгограду, по Волжскому.
1: А, поэтому для тебя...
2: Что продаешь?
3: Колбасу.
1: Дин, твоя любимая.
2: Обожаю.
1: Она же у нас веган. Ладно. Ну, мы тебя в любом случае поздравляем с победой.
2: Тогда еще 15 вопросов, да.
1: Да, подождите. Все нормально. Прямо сейчас надо отметить победу в эфире, прокачав название нашего утреннего шоу 3-4.
3: 3-4.
1: Классно.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
5: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22 01 77.

0: Реклама.
1: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Колбаса любительская в натуральной оболочке всего 599 рублей. Экономия более 300 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Настало время для сенсации. Но опять же, как всегда, все относительно. Прям сказать, что это прям сенсации, но не всегда получается.
2: У меня прикольная сенсация.
1: Ну, давай с твоей прикольной, потом мои неприкольные накроем.
2: Я бы, конечно, хотела бы, чтобы у нас в городе тоже такое было, если честно. Просто интересно видеть, как морской слон шоркается по улицам города.
1: Морской слон.
2: Правильно? Морской слон. Угу. В Австралии морской слон Нил терроризирует Тасманию. Значит, подросток, морской слон-подросток, весом в тонну, угу, устраивает хаос на улице этого австралийского региона. Нил периодически, часто, надо сказать, возвращается на сушу для линьки и отдыха. Ну, вот нравится ему в мегаполисе.
1: Угу.
2: После долгих месяцев кормления в открытом океане. Так как у Нила сейчас подростковый период, а даже у животных в пубертат, значит, они такие, да, ребята, да, всех бесят. Он не сидит на месте и балуется как может. Он отказывается уходить с проезжей части. То есть он разлегся посреди трассы. Угу. Такое, не трамвай, объедете. Он, соответственно, устраивает бои с ограждениями. Знаешь, бесит вот эти вот столбики дорожные.
1: Угу.
2: Он прям их своим туловищем, своей тушей гнет.
1: Угу.
2: Он жует дорожные конусы.
1: Ну,
2: он пристает к рабочим. Он может блокировать парковки вот перед автомобилем, да, развлечься и, соответственно... Что делать? Да, поэтому он стал местной звездой, но такой местным антагонистом,
1: угу,
2: который немножко вносит смуту в типичный быт типичного городка.
1: Угу. Морской слон?
2: Морской слон.
1: Прикольно. Мне интересно, какое животное могло бы выйти из воды? Волги, например, там? Какой-нибудь осетр? А, нет, осетр уже не выйдет. Значит, кто еще может?
2: Ну, я видела осетров гигантских, ну, вот на этих фотографиях.
1: Да, старых.
2: Да, огромных. Но они же там вообще такие драконы.
1: Да, там такие, жесть какая-то.
2: Они же тоже там весят по тонну, ну, какие-то они вообще огромные.
1: Да.
2: Но
1: да,
2: что, человеки всех сожрали.
1: Да, такое бывает. С морскими слонами пока все хорошо. Видимо, в Австралии
2: либо,
1: особенно.
2: Либо их там, да, охраняют.
1: Да. В Мексике, вот, значит, тоже в городе. Появился свой герой, в отличие от морского слона.
2: Там что-то связано с футболом?
1: Это человек. Он, видимо, какой-то Бэтмен. Нет, не связано с футболом. В городе Лагос де Морено, значит, неизвестный ловит предполагаемых угонщиков мотоциклов, приматывает их скотчем к столбам и оставляет рядом записки с предупреждениями.
2: Позорные надписи, да?
1: Да, с предупреждениями. Местные жители уже прозвали загадочного мстителя Бэтменом из Лагоса. Однако полиция такой подход не очень-то оценивает.
2: Ну, потому что он эффективнее, чем полиция, судя по всему, их ловит.
1: Просто реально прям фоточки непосредственно с украденным.
2: А он рядом с мотоциклом прям оставляет.
1: Рядом с моциком оставляет.
2: А он даже двоих обезвреживает, смотрю, двое примотаны сразу к столбу, обалдеть.
1: Ну да, ну когда ты носишь костюм Бэтмена, вот, то, соответственно, ну прям, ну, такой вот, понимаешь ли, чувак.
2: Угу.
1: Не знаю, работает ли он один. Может быть, это бывший опер.
2: Не, ну бывший ДПСник, наверное.
1: Ну, может быть, да.
2: Раз он по таким преступлениям с транспортом специализируется.
1: Вот. Дело в том, что, ну, во-первых, сразу двоих как можно обезвредить? Вот, интересно, да, вот он?
2: А, ну тогда, наверное, с напарником, да. Ну, либо там вообще они очень
1: то
2: сильно
1: Бэтмен
2: ничего не могут,
1: кроме... и Робин уже.
2: Либо Бэтмен и женщина-кошка.
1: Вот, тоже. Либо пингвин.
2: Бэтмена был еще пингвин?
1: Ну, это как раз антагонист у Бэтмена.
2: Так.
1: То есть, с кем он там боролся?
2: Они могли спеться.
1: Могли и спиться. Значит...
2: Судя по способам наказания, возможно.
1: Да. Значит, нужны ли такие герои? Ну, не знаю, в Мексике с учетом того...
2: Конечно, да. Столбов много.
1: Столбов много.
2: У мотоциклов много, уровень преступности высок.
1: Тоже высок.
2: Ну, он же их даже... Ну, я вот смотрю на фотографии, у них непобитое лицо.
1: Непобитое лицо.
2: То есть, в целом,
1: да,
2: ничего сверхкриминального я в этом не увидела.
1: Да, поэтому такие герои нам нужны.
2: Да.
1: Записываем, друзья.
2: Мексиканский самосуд, самый лучший самосуд в мире, самый гуманный самосуд в мире, вот так.
1: Почему назвали его Бэтменом, а не Зорро? Тоже не могу понять, потому что Зорро ближе, да, туда, куда-то, к этим
2: латиноамериканским
1: странам, да. Ладно, впереди, ребята, у нас что? Целый третий час утреннего шоу 3-4. Вот, напоминаю, что в нем мы обязательно услышим голос еще одного нашего соведущего, это Александр Морозов. Ну,
2: да,
1: и, соответственно,
2: хрипатого с рождения.
1: Хрипатого с рождения, лысоватого по факту. Короче, все, мы переходим красиво под, ну, наверное, все-таки уже трека не будет, потому что заговорились. Просто 59 минут, почти 30 секунд. Все.
2: Сразу в новости к Даше Околотиной.
1: Да. Поехали.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Твое время. 9 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: ФМ. С вами Дарья Колоцина. В эфире новости. Россия поддержала запрос Беларуси о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу, перевозившему белорусских граждан, в том числе и детей. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева. Рассчитывается, что члены Совета Безопасности дадут принципиальную оценку этому преступлению против гражданского населения, отметил дипломат. Россияне при получении оффера от нового работодателя должны иметь гарантию, что это предложение не отзовут уже после увольнения с прежней работы. Потом заявил председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя законопроект о гарантированном оффере. Глава комитета подчеркнул, что сама идеология трудового законодательства направлена на обеспечение процесса непрерывной занятости. Кроме того, отметил Нилов, нужно с уважением относиться к желанию современной молодежи получить некую гибкость в плане смены работы. Для этого нужно дать дополнительные гарантии и приходить на новое рабочее место под конкретные обещания, гарантии и обязательства. Компания «Лукойл» ввела лимит на заправках в Волгоградской области из-за роста спроса. Теперь можно купить не более 20 литров бензина на раз. На дизельное топливо лимит остался прежним – 60 литров, на трассовых АЗС – до 200 литров. При этом власти региона сообщают, что ситуация на топливном рынке стабильна и запасов достаточно. По данным «Волгоградстата», цены за неделю незначительно выросли. Дизельное топливо подорожало на 0,5%, а бензин в среднем на 3%, пишет «Высота 102». В Волгоградской области пособие по беременности и родам было назначено 272 студенткам. Такое количество молодых женщин, которые решили совместить учебу и материнство, было зафиксировано за последние полтора года. Как пояснили в Социальном фонде России по региону, с начала прошлого года в Волгоградской области пособие по беременности и родам, рассчитанное на основе прожиточного минимума, стали получать студентки и аспирантки очной формы обучения вузов, колледжей, училищ и техникумов. Бюджетная и платная форма обучения на эту выплату не сказывается. В Дзержинском районе Волгограда продолжается модернизация трамвайной линии. На участке от улицы Космонавтов до улицы Хорошева, где более месяца нет движения, специалисты приступили к созданию песчаного основания для нового полотна. После демонтажа старых рельсов и подготовки котлована рабочие формируют подушку из геотекстиля и песка. Далее будет уложен щебеночный балласт и новая рельсошпальная решетка. Также ведутся земляные работы для установки опор, контактной сети и замены оборудования тяговой подстанции номер 15. Курс валюты на сегодня: доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Так, ребяточки, что мы можем вам сказать? Во-первых, 9 часов 5 минут, а во-вторых, скриншот переписки опять увидел. Вот, значит, девчонка жалуется другой девчонке, а точнее, как бы жалуются и хвалятся одновременно. Вот, я так его любила, что сделала себе татуху Слава. Вот, а потом я полюбила Слава другого.
3: Юль. Слава Миша.
2: Да, напишите. Теперь у меня татуха Слава Виталику. Ну, короче, Слава вообще идеальное имя для татухи, потому что точно имеет место быть продолжение.
3: Не,
2: да?
3: Но на ошибку только шанс один раз получается, да? Не сошлась, ну, да, со Славой, да, когда пишешь Слава Виталику.
2: Вряд ли после этого, да, можно продолжить, запятая,
3: потом,
2: что-то
3: дальше
2: там.
3: Потом надо будет искать Виталиков только. Правильно?
2: Видимо, да, да. Либо Слав. А, нет, нельзя.
3: Мне все равно придется объяснять, да.
2: Что за Виталик? Ладно, хорошо. Впереди, как мы уже и говорили, друзья, будет много хорошей музыки, конечно же, разговор на тему автомобильную с Александром Морозовым. Прогноз погоды тоже мы успеем вам рассказать. Будет конкурс «Откуда звук» и, конечно, сенсация с курьезами. Но и это еще не все.
3: Нет, это еще не все, конечно. Друзья, мы с удовольствием продолжаем вам анонсировать разного рода события, которые проходят в нашем городе. Куда можно отправиться, в том числе и не платя какие-то большие высокие стоимости, да, и покупая вообще платные билеты. Мы с удовольствием вас приглашаем 12 июля в уникальное путешествие в мир спасенных хищников в Центр спасения и реабилитации Дино. Это место не просто содержание животных, настоящий дом для львов, медведей, енотов, волков, лис и собак, которые оказались в беде. Угадайте, по чьей вине, да, вот. Но туда можно приезжать на экскурсии. Соответственно, волонтеры приюта Дина периодически их проводят. И, опять же, за небольшие донаты можно, во-первых, показать детям животных, которых не увидишь на улице. Ну, львов мы еще на улице не видели. Хотя, кстати, была городская легенда.
2: Так.
3: Сотрудники как раз-таки центра Дина, зооцентра Дина периодически ржали, потому что были заявления и даже какие-то статьи в некоторых изданиях интернет-порталов, которые не сильно проверяют информацию о том, что по Слободе, а мы помним, приют Дина находится там, рядом со Слободой, сбежал лев из приюта Дина и ходит по Слободе.
2: Ничего себе. Такое?
3: Вот такие были истории. Да, вот. Но при этом фоток не было, фоток естественно. Не было. Но слухи ходили, что их ночью выпускают погулять, знаешь, прикольно, за пределы.
2: Подкормиться.
3: Ну да, а
2: грибники,
3: чё?
2: Опять же, они вкуснее.
3: Почему бы и да?
2: Сразу с грибами.
3: Может, там скот есть какой-то, нет? Косточки, ну, у кого-то, курочки и так далее.
2: Сейчас собака Баскервилли также была.
3: Да, поэтому можете официально заглядывать туда. Обязательно, во-первых, подписывайтесь на их социальные сети. Экскурсии проводятся периодично, поэтому можете выбирать любимую дату, которая вам, да, максимально подойдет.
2: Да. Ну и любимое шоу вы уж тоже выбрали. Конечно же, это настоящее утреннее шоу.
3: 3-4.
2: Молодцы.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК С7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не лирика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК С7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
8: Где купить обои в Волгограде?
9: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
10: Обойная сила ждет всех за покупками.
11: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: О погоде прямо сейчас давайте мы расскажем вам.
2: Друзья, у нас ясная погода за окном. В Волгограде сегодня осадков не ожидается. На данный момент плюс 22. Летят гуси-лебеди, выражаясь языком спортлото. Дует северо-западный ветер со скоростью 7 метров в секунду. Днем плюс 26, ночью плюс 17. Во вторник при этом ожидается облачная с прояснением погода. Днем до плюс 28, ночью до плюс 18.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: На Волгоград ФМ.
4: Спонсор программы «Встречка» ООО «Квант». Хавейл Агат. Официальный дилер Хавейл в Волгограде.
1: Да, друзья, это вопросы и ответы в прямом эфире. Номер телефона 39-101-5 тоже есть для прямого эфира как раз. Можно уже дозваниваться. Кстати, уже есть дозвонившиеся. И Александр Морозов, наш автоэксперт, тоже на связи. Саш, привет тебе.
5: Да, привет-привет, ребята. Ну что, как дела?
1: Нормально все. Теплеет в Волгограде. Становится уже хорошо.
5: А у меня, наоборот, все испортилось. Да. Сейчас будем разговаривать с нашим слушателем. 39-101-5. Алло.
6: Алло, Александр, доброе утро.
5: Доброе.
6: Подскажите вопрос такой, сложившаяся ситуация с бензином. Хотел бы узнать у вас ваше мнение. Конкретно автомобиль Haval-Zeleon на полном приводе, прямой впрыск. Вот. Одни конкретно отговаривают ставить оборудование газа. Ну, во-первых, оно в два раза дороже, чем обычное. То, что говорят, и клапана пустотелые, и вот эти форсунки там непосредственно в камере сгорания быстро из строя выходят, клапана горят. Что вы думаете по этому поводу?
5: Ну, по поводу стоимости я абсолютно согласен. Вот, ну, скажем так, на ресурс двигателя больше влияет неправильная установка или настройка, которые к перегару клапанов могут привести, перегрев, там, сбои в работе электроники и так далее. Это просто надо грамотно настраивать. Вот, регулярно надо обслуживать эту технику, и просто так поставил и забыл, не работает. Там фильтры, свечи зажигания, также тепловые зазоры клапанов надо проверять, потому что это все не просто так. Ну и если ГБО устанавливается, гарантия устраняется однозначно. Значит, что касается перевода на газ, да, это рабочая тема для тех, у кого служебный транспорт, для тех, кто накатывает пробеги, окупается в течение полугода. Даже при стоимости на сложные турбовые двигатели с непосредственным впрыском. Я даже для себя просчитывал на Дарго двухлитровый именно такой вариант, и у меня один из слушателей есть, которого я наблюдаю, он уже месяц ездит на газу и тратит примерно в 2,5 раза меньше денег. Соответственно, бензин там требуется, ну, ерунда, там что-то, по-моему, примесь идет, 1,5 литра он на 100 или 2 да, литра да, на 100 километров.
6: 15-20% примесь, а на Дарго тоже прямой впрыск, да?
5: Да, и там двухлитровый мотор, там оборудование дороже, то есть там с установкой где-то под соточку это все выходит. Соответственно, вот да, хорошее оборудование.
6: В нашем городе 120 тысяч.
5: А потому что популярная тема. Потому что популярно. У меня не так популярен газ в моем регионе. И вот тут вопрос, да, как бы, насколько для меня это будет рентабельно. Чтобы просто в очередях не стоять, я реже беру машину, я больше на велосипеде катаюсь. Вот я в пятницу заправился, сейчас до сих пор еще на этом бензине езжу. Но я был в Башкирии, в Оренбуржье, буквально в выходные. Печальная ситуация, особенно с красно-белыми заправками, меня удручила. Ну и, конечно, спекулятивные моменты. Сейчас же НПЗ еще отпускают, там тоже кучу моментов, связанных с ценой. Федеральные сети ценник держат, но вот у белокрасных проблемы с поставками. В общем, сейчас мы наблюдаем с вами, что общая истерия. Все набросились, бензина не хватает на всех, доставлять его так быстро не успевают, перестраивать приходится в моменте логистику, а это так не работает. То есть настолько быстро перестроится система с доставкой топлива не успеет. Запасы с топливом есть, просто их не довозят так быстро, как хотелось бы, они заканчиваются за полчаса. И вот этот трэш, он будет продолжаться, пока мы с вами не выдохнем, не успокоимся, не приземлимся, да, может быть, где-то придется сократиться в поездках, как вот я делаю, например. Я не говорю, что всем обязательно это нужно делать, да, но хотя бы в каких-то разумных масштабах можно поприжать уши. И в плане газа каждый сам смотрит, пробеги должны быть, ну, мне кажется, от 100-150 километров в день, чтобы это действительно было рабочей темой и окупаемой.
6: У меня пробег не меньше 200 в день.
5: Ну, тем более, тогда, да, тема рабочая, экономия будет. Но учтите, заправляться вы будете и газом, и бензином, и делать это ровно так же, как сейчас. Просто вы будете экономить по цене.
6: Понял, Александр, спасибо большое.
5: Спасибо большое вам. Минусы я перечислил. Думайте дальше сами. Благодарю за звонок. Следующий примем 39-101.5. У нас прямой эфир. Вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказать свое мнение, поделиться опытом. С удовольствием с вами поговорим. И быстренько, пока дозваниваетесь, я в эти выходные колесил на Zikr 9X. Конечно, классная тачка, то есть идет она по трассе просто феноменально, 1000 лошадей под тобой, это всегда подкупает, но батарейка закончилась примерно за 200-220 километров, и дальше мы перешли на работу генератора, и вот мы хапнули горе, почему? Потому что каждые там 250-300 километров мы вынуждены были заправляться, он расходует по 8-10 литров на сотню, в зависимости от того, как ты крутишь батарею, он ее вынужден так подзаряжать. И бак, вот этот маленький, который прилагается к этому огромному монстру, с отдельной водительской категорией, если что, вот там он всего 40 литров. И этот бак заканчивается просто как пуля. Он истекает быстро. И для меня это был такой, знаешь, ну, какая-то игра в рулетку. Заправимся, не заправимся. Все время в тебе что-то вот это ёкает. Ты вроде на гибриде, и вроде как бы на обычной машине надо заправлять его. И бак маленький, нельзя было, что ли, сделать 60 или 80 литров. Было бы вообще просто песня. Но, к сожалению, вот такая действительность. Поэтому мы заправлялись 4 раза за 900 километров. И я, честно скажу, мы в некоторых моментах прям сильно нервничали. Заправки далеко не все могли нам дать 95-й бензин. Вот. Такая вот история. А едет просто феноменально. Прям вот огонь. Просто огонь. Но еще есть один нюанс. Настройка ближнего и дальнего в автоматическом режиме вызвала много вопросов, поэтому вынуждены были откатиться к ручным настройкам. Есть у нас кто дозвонившийся?
1: Еще напомню, друзья, 39-101.5. Сейчас быстрый вопрос, быстрый ответ. Ну, вот тут пытался дозвониться, видимо, срывается связь. Люди пытаются, и не получается иногда. 39-101.5. Ребят, звоните. Прямой эфир, напомню еще раз. Мы находимся в режиме общения, в, так сказать, в режиме прямого эфира прямо сейчас.
5: Ну, видимо. Да, напомню. Самое главное, делайте так, чтобы звонок был безопасен. Остановиться, поговорить, потом продолжить движение. Вот тут ничего такого сложного нет, поэтому ждем ваших звонков прямо сейчас.
1: Алло.
5: Ну, вот, алло, алло.
1: Опять. Дозвон, ну, ладно, произошел. Тогда что, да, тогда еще до завтра, да.
5: Тогда завтра. Завтра уже будем принимать звонки. Сейчас время у нас выходит. Обязательно соблюдайте правила, господа, и берегите друг друга.
1: Да, я напомню, что в 9.15 мы общаемся с Александром. Вот, вижу, опять начинаются звонки. Если что, в 13.15, 19.15 будут повторы. Ну и, соответственно, просто напоминалку на завтра поставьте. И также в 9.15 пообщаемся с Александром в прямом эфире.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
4: Реклама.
7: Обновленный Хавейл Джолион богат на Ленина 122 от 1 689 тысяч рублей. Разработан специально для России, оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Волгограде 781-555. По данным продажных легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. ООО «Автостат». Приложение ограничено. Действительно до 30 июня 2026 года.
0: Агат. Покупай выгодно.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
0: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
2: Устал от серых будней? Лови волну! Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
3: 0+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Да, друзья, можно уже звонить. Все правильно вы делаете. 39-101.5. Время 9 часов 40 минут в Волгограде. Ну, почти у 40. Вот тут час будет 40. Вот час 40. Все. Значит, и, соответственно, мы, попадая в этот временной, так сказать, континуум, в это временное пространство обычное, что делаем? Играем в конкурсе под названием «Откуда звук?». Сегодня поставим звучок, связанный с телепередачей на одном известном канале. Вот это заставка. Так что сразу заранее...
2: она, мне кажется, по-моему, даже идет, продолжает, нет?
1: Продолжает идти. Да. Я не знаю, я на самом деле давно не смотрел.
2: Я тоже не знаю,
1: ни один,
2: по-моему, да.
1: Канал. Значит, кто нам предлагает сегодня призы за победу в нашем с вами конкурсе? Итак... Волгоградский музей изобразительных искусств имени Машкова. Посещение смотровой площадки на Царицынской пожарной каланче на двоих. Ищите вдохновение? Приходите в новое выставочное пространство музея Машкова, музея Виктора Лосева на Коммунистической 5. Вас ждут уникальные выставки, творческие, мастерские, панорамный вид со смотровой площадки Царицынской пожарной каланчи. Музей Виктора Лосева – точка притяжения истории и современности. Очень прикольное место, как по мне. Тем более, что есть возможность, вот, пожалуйста.
2: Да, для всех тех, кто не видел, точнее, не слышал ответ на вопрос, вы не видели Лосева, а есть еще и такой фестиваль,
1: да.
2: И вообще, да, посвященный работам этого художника, вот теперь еще есть и музей имени Лосева, обязательно приходите, тем более это что, центр города, историческое здание, знаменитая визитная карточка города Волгограда, обязательно заглядывайте.
1: Да, еще раз напомню, посещение смотровой площадки на Царицынской пожарной каланче на двоих. Разыгрываем прямо сейчас. Нужно будет просто дозвониться по номеру 39-101.5 и сказать, какая передача загадана сегодня по своей заставке изначальной, да, которая обычно в начале была. Вот, и все. Либо, если телефон там не работает, позвонить не можете, можете быстренько, так сказать, написать правильный ответ в нашем Максе либо телеге.
2: 927-522-101.5. Именно эти цифры, если что, приведут тебя, если правильной последовательности их наберешь, либо напишешь, обязательно приведут к нашему главному призу.
1: Да, но еще раз дадим шанс 5-секундный тем людям, которые находятся в режиме, так сказать, набора нашего номера 39-101.5. Это вот прямо сейчас можно дозвониться. Если нет, тогда уходим, так сказать, в тень. Еще раз напомню, 39-101.5.
2: Так, давай-ка уже переходить, мне кажется, к вопросу.
1: Да.
2: Чего же тянуть время, давай дадим всем шанс. Итак, друзья, мы ждем правильный ответ на 927-522-101.5 в телегу либо в Макс. С какой передачи этот звук?
3: Телекомпания «Вид» представляет.

0: don't mind.
1: Реклама.
2: Ты серьезно? Все потратил?
3: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55, 13.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: А ну, уступи микрофон!
8: В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс, все в премьер-строй Волгоград. 60-57-50. Фу, успел!
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Итак, третий час утреннего шоу 3-4 подходит к своему логическому завершению. Как всегда, в рубрике «Сенсация» что-то полезное, что-то необычное, что-то иногда такое довольно немножечко легкое.
2: Так.
1: Слегка с такой, знаете, может быть...
2: С флером приключений.
1: Или глупизны. Короче, я сейчас быстро скажу.
2: Так.
1: Короче, вот ты говоришь, мол, нет, нехорошо это, некрасиво. Хотя, казалось бы, выросла на тракторном, да? Сидеть на картах. А оказывается, это полезно?
2: Почему?
1: Да я шучу.
2: Вообще, смотрите, если у вас еще получается сидеть на картах, честь вам и хвала.
1: Эту позу называют упражнением для долголетия. В Азии так сидят постоянно. Для местных это естественная поза, которую мы недолюбливаем из-за стереотипов, да?
2: Так.
1: Ну, как некоторые люди считают, что там, на корточках сидеть, мол, что-то как будто бы на гопника быть похожим. Врачи советуют проводить, оказывается, в глубоком приседе хотя бы по 30 секунд утром и вечером. Поза одновременно прокачивает мобильность, мышцы и даже помогает нервной системе расслабиться. Укрепляет ягодицы, квадрицепсы, мышцы корпуса и поясницу, сохраняет подвижность тазобедренных суставов, колени и голеностопа, поддерживает осанку в движении и учит тело нормально работать после часов многочасовых часов на стуле, да?
2: Так.
1: Как бы здесь не звучало. Значит, прикольно. Заходишь, например, вот наш бизнес-центр «Локус».
2: Так.
1: А на входе, например, охранник сидит на картах и подкуривает. Ты ему говоришь, как настроение?
2: Молодец, 30 секунд выдерживаешь, умничка.
1: А он говорит, вот, разминаю суставы.
2: Ну, подожди. Правильно? Это когда без отрыва от пяток от пола.
1: Да.
2: Понятно?
1: Ну, это ты уже говоришь, как твой тренер.
2: Так, у меня сразу подборочка милых новостей. Давайте так, особенно все те, кто не может себя заставить встать пораньше, чтобы полистать новости чемпионата мира по футболу. У нас, знаете, такой краткий дайджест добрых новостей.
1: Прикольно.
2: Добрых новостей оттуда. Значит, чтобы вы тоже были в курсе, что произошло. Во-первых, игроки сборной Южной Африки выстроились в очередь для того, чтобы сфотографироваться с единственным фанатом, который ждал их у отеля. Это был такой, ну, мальчик-подросток.
1: Прикольно.
2: Он подготовился, пришел, значит, в форме. У него была, ну, что-то типа книжки или альбома с наклейками, там, карточки всех игроков.
1: То есть в очередь выстроилась сборная,
2: да.
1: А не, как говорится, фанаты. Прикольно.
2: Абсолютно верно. Помним, насколько славится чистотой, хвалят вечно сборную Японии за то, что они, хоп, после матча в раздевалке идеальная чистота, форма сложена, там мусор.
1: Не только сборная, но и сами
2: и болельщики, да. Но. Значит, нас радует, с одной стороны,
1: был
2: эти
1: грешок.
2: Новости. Значит, там тоже вот фотография просочилась, да, после матча против Нидерландов. Несколько японских болельщиков остались на трибунах, чтобы собрать весь мусор и так далее. Но очень большой отклик получили эти статьи, эти посты от японских же женщин. Они такие, классно, они бы так дома убирались. И огромный поток таких сообщений. Типа, а вы что дома так не убираетесь, господа? Чего вы выпендриваетесь на камеру только где-то там за границей? Так, что еще? После поражения в дебютном матче сборной Узбекистана, ну, мы помним, плакал ребенок, мексиканские фанаты, значит, его поддержали. Так вот, сама сборная спортсменов Узбекистана убралась в раздевалке, оставила Мексике благодарственное письмо, ну, собственно, видимо, на их языке. Вот, очень мило, конечно. В общем, друзья, периодически следить за такими, за такого рода, да, состязаниями интересно не только со спортивной точки зрения, но и с эмоциональной, человеческой.
1: Вот. Да, да. Вызывает огромный интерес и четвертый час утреннего шоу
2: 3-4.
1: Обсуждать будем потом долго-долго. Короче, никуда не переключаемся, остаемся с нами.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 10 часов.
1: Реклама.
3: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
0: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: ФМ. С вами Дарья Колоцина. В эфире новости. Российские авиастроители должны получить огромный долгосрочный заказ на отечественную технику, что потребует кардинального увеличения выпуска самолетов и освоения новых линеек. Как заявил президент России Владимир Путин, система заказов должна быть выстроена при координирующей роли Минтранса, Минпромторга и авиакомпаний. Российские авиастроители должны получить огромный долгосрочный заказ на отечественную технику, что потребует кардинального увеличения выпуска самолетов и освоения новых линеек. Как заявил президент России Владимир Путин, система заказов должна быть выстроена при координирующей роли Минтранса, Минпромторга и авиакомпаний. В Среднеохтубинском районе Волгоградской области завершено строительство водопропускного сооружения в поселке Вторая Пятилетка. Это сооружение построено в рамках федерального проекта «Вода России», направленное на улучшение экологического состояния природного комплекса между руслами Волги и Ахтубы. Пропускная способность нового ВПС составляет до 14 кубометров воды в секунду, что обеспечит приток воды в затон и улучшит обводнение прилегающего участка. В Волгоградской области и Калмыкии на базовых станциях вдоль трассы Волгоград и Листа установили солнечные панели и системы резервного электропитания. Эти объекты обеспечивают передачу межрегионального трафика и работу цифровых сервисов для жителей юга России. Новая система позволяет переключать базовые станции на аккумуляторы и солнечные панели в случае отключения внешнего электроснабжения. Летом текущего года в центре Волгограда завершится масштабная реконструкция. Основные изменения коснутся бульвара на проспекте Ленина. От Аллеи Героев до улицы Комсомольской появится сквер имени Станислава Говорухина с арт-объектами, инфостендами, новым освещением и тысячи новых деревьев и кустов. Площадь павших борцов станет полностью пешеходной. Ее замостят гранитом и плиткой, установят новые скамейки и вазоны. Привокзальная площадь также станет пешеходной зоной. На месте парковки появится зона отдыха с деревьями и клумбами. В центре сохранят и воссоздадут заново фонтан детских хоровод по историческому образцу. Курс валюты на сегодня: доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час выпуск новостей на Волгоград-ФМ.
6: Информационный конвейер.
1: Реклама.
8: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Не знаю, видели вы эту новость или нет, но, пожалуй...

0: обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Клиника Эмпо.
2: Эмпо?
3: Эмпо.
2: Эмпо.
3: Эмпо.
2: Эмпо.
3: Эмпо.
2: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Прямо сейчас поговорим о погоде. Что же нас ждет в ближайшее время?
3: Судя по интонациям Олега, наши погодные сводки от Советского информбюро. Плюс 24 на данный момент в Волгограде. Царит ясная погода. Шикарная солнечная атмосфера. Сегодня осадков еще не ожидается. Дует северо-западный ветер со скоростью, правда, приличной. 10 метров в секунду. Держите панамки! Днем до плюс 26, ночью до плюс 16. Во вторник ожидается облачное с прояснением погоды. При этом плюс 28 днем, плюс 18 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама. Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн, современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33, телефон 204-842.

0: Бутырки на Волгоград-ФМ.
1: Так, друзья, рубрика «Живи с этим». Интересные факты. Есть, так сказать, факт для затравки. Просто он не относится к категории основных. Но все же, если вы ходили в российскую школу, то с вероятностью 100% на всю жизнь запомните трех учителей. Того, которого вы любили, того, которого ненавидели, и ОБЖшника. Все. Такой вот факт. Других вариантов нет.
2: Значит, так, мы продолжаем, да, ходить после выпускных с Олегом?
1: Да-да-да, продолжаем школьную тему, потому что она цепляет нас. Ну, а прямо сейчас будем цепляться за другие интересные факты, друзья, ловите.
2: Возможно, кому-то они тоже пригодятся в ЕГЭ или ОГЭ, ну, мало ли, потому что мы периодически даем исторические справки. У меня сегодня минутка биологии.
1: Давай.
2: Если вдруг вы когда-нибудь задумаете полакомиться мясом полярного медведя, то с вероятностью 99,9% вы отъедете от передозировки витамина А. Так, надо объяснить, наверное, да? Ну, в общем, дело в том, что медведи в основном, у них же такая своеобразная, так скажем, диета, да? Они едят...
1: Рыбку.
2: Господи, они же там тюлени, вот это вот все, да, правильно? Вот они, соответственно, едят этих животных, которые откладывают в печени. В частности, вот как раз-таки тот самый ретинол. У них печень – это хранилище жирорастворимого витамина А, она же ретинол. Понятное дело, там у них экстремально высокая концентрация. Вот, белые медведи, так как едят тюлени и других морских животных, они получают через диету этот витамин А. Но так как у них есть специальные, так скажем, адаптанты, они не травятся сами, то вот у человеков нет. И как раз-таки некоторые полярники подорвались на этой гастрономической мине. Да, и, соответственно, вот если вдруг когда-нибудь вам предложат, не стоит поддаваться соблазнам. Поэтому, если вы не хотите сильную головную боль, тошноту, рвоту, головокружение, сонливость, боли в костях, шелушение кожи, нарушение зрения и фатальный летальный исход с поражением печени, отеком мозга и судорог, лучше становитесь вегетарианцами.
1: Прикольный переход. Ладно, тогда продолжим тему биологии.
2: Нативная реклама веганства, да, пожалуйста.
1: Значит, тема биологии, только еще с добавлением капельки спорта. Короче, боксерские перчатки уменьшают вероятность получения поверхностных травм.
2: Так.
1: Да. Однако, совершенно не снижают и даже увеличивают опасность повреждения мозга. Но в сравнении, давай так, это все в сравнении. Это связано с тем, что боксеры в перчатках гораздо чаще бьют друг друга в голову, в отличие от тех ребят, которые в свое время
2: там в корпус, да?
1: били, да, голыми кулаками, соответственно, в корпус чаще, чем в голову, просто потому что удар в череп мог привести к травме рук атакующего. Но вот после внедрения перчаток такой риск сошел на нет, и все стали чаще бить в голову, ну и, соответственно, реже в корпус, что и, соответственно, приводит к вот таким последствиям. Как по мне, голыми кулаками, конечно же,

0: за рингом. Такая вот история.
1: Да, да. Не помню, количество ударов нет там что-то за
0: время? Нет, количество ударов нет, это... Нет. Количество ходов.
1: Есть отличный повод загуглить, да, правила шахбокса. И, кстати, друзья, если что, у нас в городе есть федерация этого вида спорта. Можете обязательно присоединиться, принимать участие.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Ваш царь продукт ждет вас.
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин.

Автосалон «Авангард». Телефон 200-202. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255. Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: давайте сыгранем. Последний раз сегодня, пока сыгранем, куда ты нашел старичок. Итак, что у нас есть прикольненько? Так, что у нас есть, во-первых, загаданное, есть такая прикольная загаданная, заранее заявили загадка, что мы с кутом отделяком, и готовое уже прозвучить в эфире.
1: Да, но не нужно угадывать песню, да, но это не нужно угадывать плод фантазии же нашего не радика, не так, где, соответственно, нужно угадать ту загадку, которая нужно вложена этой песне, в детской загадке, которую вы могли слышать когда-то, 20 лет назад, самое время, 20 тысяч часов, и самое правильное место, и, собственно, дозвонившись на номер телефона 39-125, нам его и выложить.
0: Спонсор нашего конкурса является Росбарк. Спонсор нашего культуры является Опыта. Два билета на страхосфонгу пиратский корабль. Два билета на громадского судна раскачивает блядь из страны. Сторона называется Буринская чудо. И взрослых, потому что мы избавим разыгрываем для вас. Напоминаем, что в теплое время разыгрываем для вас доступным более 40 развлечений. Соответственно, это может быть, во-первых, это бога семейных операционов, как вариант. Ну, для всех слушателей разыгрываем самый действенный промокод радио 10. Это 10% на радио 10% парка. 10% Короче, просто делай.

0: Ну, как-то так.
1: Ну, там отдышка, да, под конец песни началась. Тём, делай потише. Убирай вообще звук. Всё, мы с тобой на связи. И очень хотим услышать правильный ответ. Артём.
0: Как будто бы здесь...
2: Ну, например, альпинист.
0: Ну, конечно, так и есть. Все правильно. Там слишком много было про альпинизм, да, по-моему, перечислено. Это вот прям такой, знаешь, уровень третьего класса. Даже, может быть, садик, восьмая группа, да, там, второй. Дин, что ты не подыгрываешь мне, что ты там сидишь там в телефоне, блин?
1: Я гуглю ответ.
0: Серьезно?
1: Потому что я не сразу догадалась, да, ты же мне не дал правильный ответ заранее, я что-то все прослушала.
0: Да.
1: Тём, ну мы тебя поздравляем, давай отмечать вместе, кричи по названию нашего утреннего шоу 3-4, так как будто ты на вершине Эвереста.
2: 3-4!
0: Поехали!
3: 4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57. Авангард спецодежда «Волгоград». Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. Авангард спецодежда «Волгоград». Думаем о безопасности. Волжский, проспект Ленина, 232А, ТЦ «Малина», второй этаж.
2: Весна – самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк. Городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СЗ «Сталстроинвест».
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Ну ладно, ребят, не будем больше вас мучить. Пожалуй, этот понедельник для нас все. Ну, с точки зрения работы на эфире Волгоград FM радиостанции. Вот, ну, однако же есть такая уникальная
2: есть возможность. Есть другая работа, да, поэтому там все продолжается.
1: Вот, значит, что касается все-таки финального выхода, обычно мы какие-то новости пытаемся все-таки найти и озвучить. И так у нас есть какая-то...
2: Вдохновляющая.
1: Ну-ка, давай.
2: Смотрите. Раз уж ты завел шарманку про работу.
1: Давай.
2: Давай так. Часто многие добираются на работу, в нашем случае, там, маршрутки, общественный транспорт, трамвай, троллейбус, в больших городах-мегаполисах, метро. Но вот вместо душного метро жители Базеля и Берна, это города, добираются с работы домой вплавь, прямо по реке. Швейцарские работяги просто упаковывают костюмы, обувь, гаджеты в специальные герметичные мешки, поплавки. Ложатся на спину и расслабленно плывут по течению в сторону работы, либо, соответственно, в сторону дома. Ну, в зависимости от того, куда течение.
1: Куда тебе надо,
2: да,
1: это течение, да.
2: Это уже устоявшаяся традиция. То есть это не несколько сумасшедших, да, там что-то придумали вот недавно и завирусилось. Нет, это уже устоявшаяся традиция. Река стала частью городского транспорта вместе с появлением специальных мешков. Да, раньше мешало то, что вещи были мокрые, а теперь, наконец, все могут с кайфом немножко получать порцию гидромассажа.
1: Прикольно. А вдруг, знаешь, кто-то забыл с собой взять гидро, значит, этот вот
2: мешок. Так.
1: И такое, понимая, что завтра-то ему тоже на работу надо. Угу. Он просто снимает все вещи, оставляет их на работе, на стуле прям.
2: Так.
1: И в трусах выходит, нырь в речку, да. Ну, а завтра, соответственно, уже так же, голышом, полупочти. Да, только уже на троллейбусе.
2: Ну, вот мне кажется, на каких-то фирмах, в каких-то фирмах дресс-код вот такой.
1: Да.
2: Ребят, главное не забывать носить трусишки. Вот такой дресс-код.
1: Хотя бы такой, хотя бы, да. Главное код нормально прописать, друзья, да? Вот, значит, впереди вас ждет Алексей Карпов с, конечно же, таким марафоном различного рода интересные штуки. Он тоже может говорить, но, конечно же, и много классной музыки, друзья. С вами была Дина Косичкина.
2: И Олег Шарапов. Всем желаем отличного дня.
1: Пока.

0: твое время.
1: 11 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колоцина, в эфире новости. Москва получила от Киева предложение об ограничении боевых действий только новыми регионами и при остановке взаимных ударов вглубь территории, заявил президент Владимир Путин. Он отметил, если Россия согласится на это, ВСУ смогут перебросить войска из других областей, что не входит в планы России. Путин также подчеркнул, что противник прибегает к террористическим методам из-за неудач на фронте, поэтому необходимо совершенствовать систему ПВО. Российские войска активно наступают по всей линии соприкосновения, приближая освобождение Донбасса и Новороссии. Запасы бензина в России составляют 1,7 миллионов тонн, что соответствует уровню прошлого года. Президент Владимир Путин на совещании заявил, что для стабилизации ситуации на топливном рынке власти совместно с нефтяными компаниями готовят дополнительные предложения. Для минимализации последствий ударов по инфраструктуре мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются на максимуме. Сроки ремонтов сокращены, а производство топлива в июле должно превысить июньские показатели. На рынок поступили ранее накопленные объемы. Правительство создало круглосуточный штаб для мониторинга ситуации. Дубовка Волгоградской области неожиданно вырвалась в топ-10 всероссийского рейтинга самых дорогостоящих направлений для поездок в июле. По данным одной из федеральных онлайн-платформ, для бронирования билетов Дубовка расположилась на 6-й позиции. В среднем здесь туристы останавливаются на 2 суток. Стоимость размещения почти 7 тысяч рублей за ночь. Паласовский район получит свыше 26 миллионов рублей на улучшение водоснабжения. На средства из регионального и резервного фонда будут пополнены источники водоснабжения и увеличен объем водных ресурсов на 2,5 миллиона кубометров, что позволит бесперебойно снабжать питьевой водой жителей района. Работы по становлению водных ресурсов должны завершиться до 31 декабря текущего года. В Беслане завершились межрегиональные соревнования по художественной гимнастике «Летняя сказка», где более 500 спортсменок из 22 регионов страны, включая волгоградских участниц, продемонстрировали свои навыки. Под руководством тренера Натальи Беловой воспитанницы показали отличные результаты, завоевав 5 золотых медалей в разных возрастных категориях. Курс валюты на сегодня – доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час выпуск новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: умный человек на планете. Он знает, что будет завтра, что было вчера и что сосед обо всем думает. Единственное, чего он не знает, зачем это вообще все нужно. Но это уже мелочи. Терри Суинс в начале часа, мистер No и он. Ну, а мы в эфире Урат ФМ. Всем радио Урат ФМ. В этот понедельник, 29 июня, желаем вам, друзья мои, быть не умнее всех, а счастливее. И если кто-то сегодня скажет вам, я же говорил, просто ответьте, я тоже. И готовьтесь слушать следующую композицию на волнах Волгоград ФМ. Певица Ларин Warning Signs совсем скоро. Чуть ранее здесь Майли Сайрус and All the World. И на закусочку Two Colors Mad World. И я всем желаю не хорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград ФМ.
2: Реклама.
3: Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не лирика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки ГРАС. Надежность вашего дома, тепло, прочность, отличная цена. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
6: Ежедневные прогулки по Волге от причала номер 11. Вечерние экскурсии с прохождением шлюзов Волжской ГЭС. На теплоходах работает ресторан. До встречи на борту. 8 800 101 32 34. 8 800 101 32 34.
7: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует северный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до +28, ночью до +16. Местами небольшой дождь.

0: стала история о том, как сложно признать свои ошибки и проще пожелать их другому, при этом оставаясь в клетке собственного эго. Тюрьма, которая всегда с собой, и это не про лето, друзья мои. Дамиана Давид, Next Summer, в середине часа, но знаете что, у нас еще это не кончилось, а нам уже про новое задвигают. Давайте все-таки пока остановимся на этом. А также на композиции No Broke Boys, Disco Lines и Tina Shea впереди. А еще Tame Impala и Genie, Dracula. Оставайся с нами.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Ставрополь.
2: Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.

0: спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Ну все, струны порваны, инструмент в углу, а в комнате двое, которые делают вид, что не слышат друг друга. Вместо того, чтобы купить новые струны, они решили сделать из этого трек. Мудрое решение. Между прочим, Алан Уокер, Изабелла Мелкман, Broken Strings. Ну а далее к более жизнерадостным историям. А хотя, как сказать, друзья мои, у нас впереди BTS с работой Swim, а также певица Оусиана с балладой Cry Cry.
1: Реклама.
2: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: знаем, что любишь.
1: Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
2: Твое время.
3: 12 часов.
2: Реклама. Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
4: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
1: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колоцина, в эфире новости. Россияне при получении оффера от нового работодателя должны иметь гарантию, что это предложение не отзовут уже после увольнения с прежней работы. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя законопроект о гарантированном оффере. Глава комитета подчеркнул, что сама идеология трудового законодательства направлена на обеспечение процесса непрерывной занятости. Кроме того, отметил Нилов, нужно с уважением относиться к желанию современной молодежи получить некую гибкость в плане смены работы. Для этого нужно дать дополнительные гарантии и приходить на новое рабочее место под конкретные обещания, гарантии и обязательства. Российские авиастроители должны получить огромный долгосрочный заказ на отечественную технику, что потребует кардинального увеличения выпуска самолетов и освоения новых линеек. Как заявил президент России Владимир Путин, система заказов должна быть выстроена при координирующей роли Минтранса, Минпромторга и авиакомпаний. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью 24-летнего жителя Волжского. В ходе проверки выяснилось, что потерпевший был сбит группой лиц из-за татуировок на его теле. Полицейские оперативно установили личности нападавших местных жителей 25 и 27 лет. Задержанные дали признательные показания. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На данный момент ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В Волгоградской области пособие по беременности и родам было назначено 272 студенткам. Такое количество молодых женщин, которые решили совместить учебу и материнство, было зафиксировано за последние полтора года. Как пояснили в Социальном фонде России по региону, с начала прошлого года в Волгоградской области пособие по беременности и родам, рассчитано на основе прожиточного минимума, стали получать студентки и аспирантки очной формы обучения вузов, колледжей, училищ и техникумов. Бюджетная и платная форма обучения на эту выплату не сказывается. В Дзержинском районе Волгограда продолжается модернизация трамвайной линии. На участке от улицы Космонавтов до улицы Хорошева, где более месяца нет движения, специалисты приступили к созданию песчаного основания для нового полотна. После демонтажа старых рельсов и подготовки котлована рабочие формируют подушку из геотекстиля и песка. Далее будет уложен щебеночный балласт и новая рельсошпальная решетка. Также ведутся земляные работы для установки опор, контактной сети и замены оборудования тяговой подстанции номер 15. Курс валюты на сегодня: доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час выпуск новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
2: Реклама.
7: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Отличная история про то, кто слышит только то, что хочет. Ему сказали «нет», он услышал «попробуй еще». Ему сказали «отстань», а он услышал «напиши песню». В итоге трек есть, а контакта нет. И это тот самый случай, когда все сказано, но до собеседника так и не дошло. The Second Voice в начале часа, Let Me Be называется композиция. Я всех еще раз приветствую, друзья мои. Понедельник, начало новой рабочей недели, 29 июня. Прошу заметить, и даже как-то грустненько стало от того, что впереди не три летних месяца, а фактически только уже два. Зато крутые песни в эфире УГТФМ обязательно будут. Робин Шульц и Дэвид Гетта, On Repeat. Чуть ранее здесь Ваня Дмитриенко, Ртуть. И на закусочку Клен Карусел, Ride.
1: Алексей Карпов на Волгоград ФМ.
2: Реклама.
1: Клиника Эмпо.
2: Эмпо?
3: Эмпо.
2: Эмпо.
3: Эмпо.
2: Эмпо.
3: Эмпо.
2: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
5: В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет» – подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
6: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград ФМ.
7: Спонсор программы «Встречка» ООО «Квант». Хавейл Агат. Официальный дилер Хавейл в Волгограде.
8: Обновленный Хавейл Джолион в Агат на Ленина 122 от 1 689 тысяч рублей. Разработан специально для России. Оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Волгограде. 781-555. По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. ООО «Автостат». Предложение ограничено. Недействительно до 30 июня 2026 года.
9: Агат. Покупай выгодно.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Погода на Волгоград ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде облачно с прояснениями, а осадков не ожидается. Ветер северо-западный умеренный с порывами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 27, ночью до плюс 16.
3: Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: говорят, терпение — это добродетель. Скорее всего, это придумали те, кто никогда не ждал доставку еды или же не стоял в пробке, к примеру. Но Vice в композиции Wait смогли превратить вот это мучительное состояние в нечто мечтательное. Пока герой трека рисует круги в облаках и ждет под луной, остается только гадать, это свидание или ему просто очень жалко уходить. А в любом случае процесс затягивает, и под это дело катимся далее по эфиру Волгоград FM. Tokyo Hotel, California Nights, а также Али Фарбан и Рене Миллер буквально через пару минут. Body Talk.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит» – берег семейного счастья.
6: Спец.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-50-06.
1: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер-строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60-57-57.

0: FM. Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть спа-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Самый сложный момент в сутках, когда будильник уже сказал «пора», а мозг все еще торгуется за эти вот 5 минуточек знакомые состояния, да? Картон и компания как раз-таки зафиксировали именно это вот состояние, тот самый рассветный рубеж, знаете, где сны уже не снятся, но реальность еще не включилась. Вроде бы и солнце понемногу начинает вставать, и птицы там поют, но на кнопку «старт» нажимаешь закрытыми глазами. Главное в этот момент не спокнуться тумбочку мизинчиком. «On the Break of Dawn» называется композиция. Отличная, между прочим. Но в финале этого часа «Айсгер Гетта Зиверт» с треком «Банк», а также «Рэпсен» Раулихандро Понго. Оставайся с нами.
1: Реклама.
2: Предприниматели, 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф. Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0 плюс.
3: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик, это же просто песня какая-то.
6: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Твое время. 13 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колоцина. В эфире новости. Запасы бензина в России составляют 1,7 миллионов тонн, что соответствует уровню прошлого года. Президент Владимир Путин на совещании заявил, что для стабилизации ситуации на топливном рынке власти совместно с нефтяными компаниями готовят дополнительные предложения. Для минимализации последствий ударов по инфраструктуре мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются на максимуме. Сроки ремонтов сокращены, а производство топлива в июле должно превысить июньские показатели. На рынок поступили ранее накопленные объемы. Правительство создало круглосуточный штаб для мониторинга ситуации. Москва получила от Киева предложение об ограничении боевых действий только новыми регионами и приостановке взаимных ударов вглубь территории, заявил президент Владимир Путин. Он отметил, если Россия согласится на это, ВСУ смогут перебросить войска из других областей, что не входит в планы России. Путин также подчеркнул, что противник прибегает к террористическим методам из-за неудач на фронте, поэтому необходимо совершенствовать систему ПВО. Российские войска активно наступают по всей линии соприкосновения, приближая освобождение Донбасса и Новороссии. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью 24-летнего жителя Волжского. В ходе проверки выяснилось, что потерпевший был сбит группой лиц из-за татуировок на его теле. Полицейские оперативно установили личности нападавших местных жителей 25 и 27 лет. Задержанные дали признательные показания. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На данный момент ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Паласовский район получит свыше 26 миллионов рублей на улучшение водоснабжения. На средства из регионального резервного фонда будут пополнены источники водоснабжения и увеличен объем водных ресурсов на 2,5 миллиона кубометров, что позволит бесперебойно снабжать питьевой водой жителей района. Работы по восстановлению водных ресурсов должны завершиться до 31 декабря текущего года. Дубовка Волгоградской области неожиданно вырвалась в топ-10 всероссийского рейтинга самых дорогостоящих направлений для поездок в июле. По данным одной из федеральных онлайн-платформ, для бронирования билетов Дубовка расположилась на 6-й позиции. В среднем здесь туристы останавливаются на 2 суток. Стоимость размещения почти 7 тысяч рублей за ночь. В Беслане завершились межрегиональные соревнования по художественной гимнастике «Летняя сказка», где более 500 спортсменок из 22 регионов страны, включая волгоградских участниц, продемонстрировали свои навыки. Под руководством тренера Натальи Беловой воспитанницы показали отличные результаты, завоевав 5 золотых медалей в разных возрастных категориях. Курс валюты на сегодня: доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час выпуск новостей на Волгоград ФМ.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: тот знаменитый сценарий, друзья мои. Полный крах, пепел, руины. И вот в этой живописной картине разрушения вдруг появляется желание не то чтобы возродиться, а хотя бы просто встать и дойти до холодильника. Marshmello, Portugal's Man, только что на 101.5 с отличной композицией Phoenix. Я на как раз таки не... Это не пафосный взлет, а скорее такое утреннее. Я все еще здесь. Надеюсь, мы тоже все с вами еще здесь, друзья мои. После выходных в понедельник всегда вот трудновато. Мы тоже возрождаемся, как та самая птица. 29 июня. Совсем немножко и июль. Ну, получается, сегодня-завтра мы с вами провожаем первый, получается, летний месяц. Под отличную музыку. Между прочим, «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Продолжение часа. Чуть ранее здесь Бенсон Бун, Sorry I'm Here for Someone Else. Ну а на закуску Джон Саммит, Shades of Blue, через полторы минуты.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не Ли, Рика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
6: Ежедневные прогулки по Волге от причала номер 11. Вечерние экскурсии с прохождением шлюзов Волжской ГЭС. На теплоходах работает ресторан. До встречи на борту. 8 800 101 32 34. 8 800 101 32 34.
7: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
8: Премьер «Строй Волгоград» 60 57 57.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде облачно с прояснениями, а осадков не ожидается. Ветер северо-западный умеренный с порывами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 27, ночью до плюс 16.

0: спонсор программы «Встречка» ООО «Квант». Хавейл Агат. Официальный дилер Хавейл в Волгограде.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка». Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. На Волгоград FM.
3: Александр, доброе утро.
4: Доброе.
3: Скажите, вопрос такой. Хотел бы узнать у вас ваше мнение. Конкретно автомобиль Haval Zillion на полном приводе, прямой спрос. Угу. Вот. Одни конкретно отговаривают ставить оборудование газа. Ну, во-первых, оно в два раза дороже, чем обычное. То, что говорят, и клапана пустотелые, и вот эти форсунки там непосредственно в камере сгорания быстро из строя выходят, клапана горят. Что вы думаете по этому поводу?
4: Ну, по поводу стоимости я абсолютно согласен. Вот. Ну, скажем так, на ресурс двигателя больше влияет неправильная установка или настройка, которые к перегару клапанов могут привести, перегрев, там, сбои в работе электроники и так далее. Это просто надо грамотно настраивать. Вот. Регулярно надо обслуживать эту технику. И просто так поставил и забыл, не работает. Там фильтры, свечи зажигания, также тепловые зазоры клапанов надо проверять, потому что это все не просто так. Ну, и если ГБО устанавливается, гарантия устраняется однозначно. Значит, ну, что касается перевода на газ, да, это рабочая тема для тех, у кого служебный транспорт, для тех, кто накатывает пробеги, окупается в течение полугода, даже при стоимости на сложные турбовые двигатели с непосредственным впрыском. Я даже для себя просчитывал на Дарго двухлитровый именно такой вариант, и у меня один из слушателей есть, которого я наблюдаю, он уже месяц ездит на газу и тратит примерно в 2.5 раза меньше денег. Соответственно, бензин там требуется, ну, ерунда, там, по-моему, примесь идет, 1.5 литра он на 100 или 2 да, литра да, на 100 там километров.
3: 20% примесь, а на Дарго тоже прямой спрыск, да?
4: Да, и там двухлитровый мотор, там оборудование дороже, то есть там с установкой где-то под соточку это все выходит. Соответственно, вот, да, хорошее оборудование.
3: В нашем городе 120 тысяч.
4: А потому что популярная тема. Потому что популярно. У меня не так популярен газ в моем регионе. И вот тут вопрос, да, как бы, насколько для меня это будет рентабельно. Чтобы просто в очередях не стоять, я реже беру машину, я больше на велосипеде катаюсь. Вот я в пятницу заправился, сейчас до сих пор еще на этом бензине езжу. Но я был в Башкирии, в Оренбуржье, буквально в выходные. Печальная ситуация, особенно с красно-белыми заправками, меня удручила. Ну и, конечно, спекулятивные моменты. Сейчас же МПЗ еще отпускают там тоже кучу моментов, связанных с ценой. Федеральные сети ценник держат, но вот у белокрасных проблемы с поставками. В общем, сейчас мы наблюдаем с вами что? Общая истерия. Все набросились. Бензина не хватает на всех. Доставлять его так быстро не успевают. Перестраивать приходится в моменте логистику, а это так не работает. То есть настолько быстро перестроится система с доставкой топлива не успеет. Запасы с топливом есть, просто их не довозят так быстро, как хотелось бы, они заканчиваются за полчаса. И вот этот трэш, он будет продолжаться, пока мы с вами не выдохнем, не успокоимся, не приземлимся, да, может быть, где-то придется сократиться в поездках, как вот я делаю, например. Я не говорю, что всем обязательно это нужно делать, да, но хотя бы в каких-то разумных масштабах можно поприжать уши. И в плане газа каждый сам смотрит, пробеги должны быть, ну, мне кажется, от 100-150 километров в день, чтобы это действительно было рабочей темой и окупаемой.
3: У меня пробег не меньше 200 в день.
4: Ну, тем более, тогда, да, тема рабочая, экономия будет. Но учтите, заправляться вы будете и газом, и бензином, и делать это ровно так же, как сейчас. Просто вы будете экономить по цене. С удовольствием с вами поговорим. И быстренько, пока дозваниваетесь, я в эти выходные колесил на Zeekr 9X. Конечно, классная тачка. То есть идет она по трассе просто феноменально. 1000 лошадей под тобой, это всегда подкупает. Но батарейка закончилась примерно за 200-220 километров, и дальше мы перешли на работу генератора. И вот мы хапнули горе. Почему? Потому что каждые там 250-300 километров мы вынуждены были заправляться. Он расходует по 8-10 литров на сотню, в зависимости от того, как ты крутишь батарею, он ее вынужден так подзаряжать. И бак, вот этот маленький, который прилагается к этому огромному монстру, с отдельной водительской категорией, если что, вот там он всего 40 литров. И этот бак заканчивается просто как пуля. Он истекает быстро. И для меня это был такой, знаешь, ну, какая-то игра в рулетку. Заправимся, не заправимся. Все время в тебе что-то вот это ёкает. Ты вроде на гибриде, и вроде как бы на обычной машине надо заправлять его. И бак маленький, нельзя было, что ли, сделать 60 или 80 литров. Было бы вообще просто песня. Но, к сожалению, вот такая действительность. Поэтому мы заправлялись 4 раза за 900 километров. И я, честно скажу, мы в некоторых моментах прям сильно нервничали. Заправки далеко не все могли нам дать 95-й бензин. Вот. Такая вот история. А едет просто феноменально. Прям вот огонь. Просто огонь. Но еще есть один нюанс. Настройка ближнего и дальнего в автоматическом режиме вызвала много вопросов, поэтому вынуждены были откатиться к ручным настройкам. Завтра уже будем принимать звонки. Сейчас время у нас выходит. Обязательно соблюдайте правила, господа, и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
0: Реклама. Обновленный

0: представьте, вы просыпаетесь, смотрите в окно, а там небо малинового цвета. Первая мысль какая? Ну, это аллергия, да? Вторая, а почему бы и нет, собственно говоря? Ведь если звезды зажигаются, то почему им не гореть, к примеру, в нестандартной гамме? Мы с вами только что как раз-таки в ней побывали, на территории такой вот, на малиновой луне, где вселенная подстраивается под желание, а не наоборот. Правда, если приглядеться, это же просто отражение в луже после дождя. Но такая лужа стоит того, чтобы в нее смотреть часами. Группа «Майя Мишель» только что в середине часа. Далее Сабрин Карпентер и ее «Эспрессо», также диджей Сарил «Стамблин Ин». Дело громче.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Весна – самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк. Городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 миллионов 500 тысяч. Звоните 500-520. ООО «СЗ «Сталстроинвест».
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Альфа-Дент».
7: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: драматургия расставания. Сначала все рушится с грохотом, потом с тихим звоном, а потом наступает момент, когда начинаешь замечать, что вторая зубная щетка все еще стоит в стакане и уже начала даже покрываться немножко пылью. Это трек про ту стадию, когда боль превращается в бытовую нелепость. Вроде и грустить уже не хочется, но и смеяться как-то тоже не с руки. Остается только развести как раз-таки этими самыми руками и признать, ситуация странная. Фрэнк Монтана, Макси Би, Ever Since You Left Me называется композиция. Ну а мы с вами совсем скоро погрузимся в страшную атмосферу. Хотя я, конечно, утрирую, она не очень страшная, но зомби-апокалиптичная. The Cranberries подытожит эти 60 минут своей визитной карточкой, ну а перед ними Гриффин и Каскад In My Head.
1: Реклама.
2: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Пельмени домашние всего 299 рублей за килограмм. Экономия более 150 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
4: Ах, Аконыч.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Каскад FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
2: Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
0: Твое время.
3: 14 часов.
0: Реклама.
4: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
0: «Волгоград FM» в ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Это «Волгоград FM». С вами Дарья Колоцина. В эфире новости. Президент Путин указал на необходимость принять системные меры для стабилизации топливного рынка. Системные меры должны включать наращивание объема предложения и поддержание экономически обоснованных цен на топливо, пишет ТАСС. Правительство Российской Федерации рассматривает возможность распространения национального режима на гранит, стекло и керамику в госзакупках. Это позволит отдавать преимущество продукции из России и стран ЕС. Мера обсуждается на фоне падения производства. По прогнозам, в текущем году спад может составить от 6 до 22%. Минпромторги подтвердили, что прорабатывают эту инициативу совместно с профильными отраслями. В Краснооктябрьском районе Волгограда на благоустройство участка проспекта Металлургов у здания Царицынской оперы выделит 8 миллионов рублей. В рамках работ, которые должны завершиться к 11 октября текущего года, планируется вырубка старых деревьев и демонтаж тротуарного покрытия, укладка нового асфальта, высадка 36 туй, 40 можжевельников и около 500 саженцев кизильника с устройством автополива, установка световой инсталляции, камер системы оповещения и урн. Подрядчика для выполнения работ отберут в первой декаде июля. В Волгоградской области началась профилактическая операция «МАК-2026», направленная на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения. Операция продлится до 3 июля текущего года. В рамках мероприятия полиция будет выявлять и ликвидировать незаконные посевы наркосодержащих растений и их очаги. О находках просьбы сообщают по телефону Волгограда 30 44 44. С 1 июля для жителей Волгоградской области вступают в силу новые правила. Один из них – это запрет на мелкий шрифт. В договорах с микрофинансовыми организациями запрещено использовать мелкий шрифт. Клиентов обязаны честно информировать обо всех дополнительных услугах, страховании и так далее, а также предоставлять возможность от них отказаться. Также вводятся более строгие ограничения на выдачу рискованных кредитов. Доля ипотечных заемщиков, тратящих на платежи более 80% от дохода, сократится. Для новостроек от 7 до 5%, для вторичного жилья – от 20 до 15%. Еще одно из нововведений – это доступ родителей к счетам детей. Они смогут получать справки о вкладах и счетах своих детей в возрасте от 14 до 18 лет по свидетельству о рождении. Исключением будут являться дети, ставшие полностью дееспособными через эмансипацию или брак. Курс валюты на сегодня – доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Росгидромет» армату, бронетрубы, уголки, шпилеры, цементы, все необходимое порезали в размер и привезли прямо на арест.

0: На свете есть два типа людей. Первые собирают сложный пазл из тысячи деталей и гордятся этим. Вторые смотрят на коробку, вздыхают и идут пить чай. Елка, очевидно, поет. А за вторых проще. В эфире Волгоград FM. Гимн тем, кто понял, пазл можно не собирать, а просто повесить картинку на стену. Результат тот же, а нервов потрачено в тысячу раз меньше. Кстати, чай в этой истории обязательный элемент, горячий и без сахара. Желательно с печеньем и музыкой в эфире Волгоград FM. Понедельник продолжается, 29 июня. У нас далее Jonas Blue и Maliv. Age of Desire, также появится мод, намек на нас. Ну и раньше всех Yearbooks с работой Graceland через какое-то мгновение. Еще раз всем привет и классного понедельника.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: Какой надежный кирпич для дома?
4: Конечно же, это «Строма».
5: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует северо-западный ветер со скоростью 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 26, ночью до плюс 15.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: что общего у гитары и человеческих отношений? Да все просто, и там есть струны, и вот они имеют привычку рваться в самый неподходящий момент. Алан Уокер и Изабелла Мелкман взяли этот факт и превратили его в нечто большее, чем просто поломка. Это скорее перестройка, когда одна нота исчезает, на ее месте появляется пауза. А в паузе, как известно, рождается новая музыка. Ну, либо же хотя бы тишина, которая тоже иногда неплохо звучит. Доминик Файк, Body Doll, прямо по курсу. А также Феликс Йен и Софи Элис Бэкстер, Ready for Your Love. Совсем скоро.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Ставрополь. Реклама.
2: Нужны забор, жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите.

0: FM. Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

Есть такая профессия — знать все. Правда, вакансия постоянно открывается, ну, потому что предыдущий кандидат спотыкается о реальность. Тедди Свимс поет об этом моменте, когда очередной гуру замечает, что его великие теории работают только в теории. На практике же сплошные «ой» и вот это вот все. «Mr. Know It All» под занавес часа. Но, знаете, все знайки рано или поздно замолкают, особенно когда видят, что их советы никто не просил. И именно тогда наступает время тех, кто не говорит, а просто делает. Тех, кто не ждет одобрения, а просто летит вперед и все. Иногда слишком высоко, иногда слишком быстро, но всегда без оглядки на чужое мнение. Прямо сейчас будет песня как раз-таки вот про это. Анна Нейклаб, «Супергерл».

0: Волгоград FM. 101.5. Твое время.
1: 15 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Новые предложения поступают в Кремль от украинской переговорной группы по неофициальным каналам. Как рассказал президент России Владимир Путин, из Киева звучат инициативы ограничить зону боевых действий 4 регионами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и прекратить удары вглубь территории. Если бы Россия согласилась на эти условия, это дало бы возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской областей, а также из некоторых участков госграницы и перебросить их в 4 вышеназванных региона. Однако спасение киевского режима в наши планы не входит, отметил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Алименщик из Волжского выплатил 400 тысяч рублей собственной дочери только после ареста. Мужчина долгое время не переводил деньги на содержание ребенка, всячески избегал ответственности. Он не держал свои сбережения на банковских картах, не устраивался на работу официально. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на региональное управление Федеральной службы судебных приставов. Однако приставы разыскали должника и доставили его принудительно в отделение. Там на него составили протокол. Суд рассмотрел дело и отправил непутевого папашу под арест на 10 суток. Только после этого он нашел нужную сумму и расплатился с дочерью. В Волгограде на острове Сарпинский готовится к открытию новый пляж примерно в 3 километрах от пассажирской пристани. Здесь уже появились ограждения, шезлонги. По информации местных жителей, пляж организует ООО «Пассажирский порт Волгограда». И пляж, скорее всего, будет платным. В организации подтвердили, что плату планируют взимать за прокат шезлонгов и другого оборудования. На пляж можно будет добраться регулярными рейсами речных трамвайчиков или коммерческим речным транспортом, сообщает «Высота 102». Репетиторы по физике стали самыми высокооплачиваемыми в России. В январе-мае средний предлагаемый доход таких специалистов превысил 82 тысячи рублей в месяц. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование. Далее идут репетиторы по информатике, английскому языку, математике и литературе. Аналитики отмечают, что реальный заработок зависит от опыта, региона, формата работы и количества учеников. Фильм «Майкл» вновь возглавил российский кинопрокат, собрав за минувшие выходные 140 миллионов рублей, сообщает портал «Кинобизнес.ком». Второе место сохранила комедия «Холоп 3» со сборами почти в 110 миллионов. На третьей строчке расположился мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 3», который в дебютный уикенд заработал более 48,5 миллионов рублей. Четвертое место занял фильм «Закулисье реальности» и замкнула пятерку лидеров премьера «Распаковка». Доллар 77,06, евро 87,40.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: слушать умные песни, думать о высоком, не поддаваться сомнительным ритмам, а потом вдруг появляется трек, от которого хочется, ну, знаете, вообще забыть про все планы и все. С эффектом Дракулы, но без укусов. Просто есть мелодии, которые гипнотизируют сильнее, чем любой взгляд из-под капюшона. Вот Тим Импала и Дженни знают секрет. Когда слишком много света, хочется тени. И когда слишком много правил, хочется нарушить хоть одно. Хотя бы ради того, чтобы проверить, а что там в этой самой тени. Я вам скажу, что там. Там музыка в эфире Волгоград FM. У нас снова музыкальный час. С вами впереди Ava Max, My Oh My. Также появится и вы, Дэвид Гетто, Supernova Love. А вот на закуску Алкохоли, Dive Into Me. Буквально через минуту. Еще раз всем привет. Шикарного понедельника.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте клевер34.ру.
1: Клиника Эмпо.
3: Эмпо?
4: Эмпо.
3: Эмпо.
4: Эмпо.
3: Эмпо.
4: Эмпо.
3: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет». Подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует северо-западный ветер со скоростью 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до +26, ночью до +15.

0: Есть теория, если громко кричать в пустой комнате, эхо ответит. А если молчать, то заговорит тишина. И иногда ее монологи звучат гораздо убедительнее, чем все остальное, чем весь шум мира. Disturbed. В середине часа The Sound of Silence Сарил взял и добавил в нее современный пульс. Получился такой диалог между тем, что было всегда, и тем, что звучит сейчас. Кстати, об этом вы всегда можете посмотреть то, что звучит сейчас на нашем официальном сайте velgogradfm.ru. Если на нее зайти, перейти во вкладку «Музыка», там будет последние 20 отыгравших композиций, ну и, соответственно, та, которая играет сейчас. Там же можно нас послушать еще и онлайн. Так что пользуйтесь, друзья мои. Ну а мы летим далее. Bruno Mars, I Just Might, а также Kendrick Lamar и CZ с работой «Lutern» прямо на горизонте.
1: Волгоград.
2: Реклама.
3: Весна – самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк. Городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СЗ Сталстроинвест».
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

говорят, человек не может войти в одну и ту же реку дважды. А еще говорят, что иногда можно просто выйти из воды, отряхнуться и пойти искать другую воду. Фастбой и Клок-Клок поют во втором варианте, когда предыдущая версия себя уже исчерпала, а новый еще только на подходе. И этот процесс не перерождение в огне, а скорее смена гардероба. Вроде бы тот же человек, но уже не хочется носить старую куртку, даже если она удобная. Born Again на 101.5. Только что, а я вот тут говорю-говорю, но, как мы знаем, слова — это лишь 7% общения, остальные 93% — это язык тела. И если бы наш плейлист мог говорить, он бы сейчас сказал: «Включайте, да погромче, потому что язык тела не требует перевода, он требует ритма, друзья мои». Али Фарбан и Рене Миллер. Body Talk.

0: спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время. 16:00.
0: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
0: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. В России необходимо усиливать ПВО для решения проблемы с бензином. Это первая задача, которую нужно решить, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. По словам президента, необходимо быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО, постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями в прикрытии объектов и с учетом того, что применяется противником. Все эти средства защиты у нас на самом деле есть. Вопрос скорости наращивания их производства и поставки. Также Владимир Путин отметил, что нужно быстрее выходить из ремонтов НПЗ и наладить необходимый объем импорта нефтепродуктов. В Волгограде пьяный автомобилист угробил своего пассажира. Нетрезвый водитель иномарки не справился с управлением и на скорости врезался в фонарный столб. Жертвой ДТП стал пассажир. Повернув на улицу землячки, 20-летний автомобилист за рулем Volkswagen Polo взял странный крен и въехал в столб у небольшой парковки. От удара передняя часть легковушки превратилась в груду искореженного металла. От полученных травм пассажир иномарки скончался в больнице, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Желтый уровень погодной опасности, объявленный в Волгоградской области накануне, будет действовать до вечера понедельника, до 18 часов 29 июня. В регионе местами сохранятся грозы, дождь, ливень, а также сильный ветер, порывы которого во время грозы могут достигать 20-25 метров в секунду. Исторический результат в Волгоградской области. Выпускница лицея номер 3 Светлана Овечкина набрала 400 баллов на ЕГЭ, по 100 баллов за русский язык, профильную математику, физику и информатику. Это произошло в нашем регионе впервые за всю историю ЕГЭ. Еще трое выпускников получили по 200 баллов. Это Артем Копылов из школы номер 1 Жирновска, Арина Дементьева, школа номер 5 Михайловка, Ульяна Кондратьева, гимназия номер 1 город Волгоград. Всего в 2026 году в регионе зафиксировано 74 стобалльника. Средний срок автокредита в мае вырос в России почти до 6 лет. По данным Национального бюро кредитных историй, это максимальный показатель с начала 2024 года. За год срок кредитования увеличился почти на 18%. Самые долгие автокредиты в конце весны оформляли в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Волгоградской области. Меньше всего срок кредитования оказался в Москве и Санкт-Петербурге. Из российских супермаркетов исчезнет продукция «Киндер», «Рафаэлло», «Нутелла», «Феррера Роше» и «Тик-Так». Запасов продукции хватит примерно на месяц. Причиной отказа от этой продукции ритейлеры называют неоправданное завышение отпускных цен со стороны поставщиков, сообщает РБК. Доллар 77.06, евро 87.40.
5: Информационный конвейер.
0: Реклама.
7: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: говорят, что разбитое сердце можно склеить. Но зачем, если оно в таком виде даже лучше отражает свет? Богдан Инвель в начале часа предлагает ничего не чинить, а просто посмотреть на это состояние под другим углом. Вот представьте, ваза разбилась, и из осколков можно сложить мозаику. Не такой, как была, но свою, уникальную. И даже если некоторые куски потерялись, тем интереснее узор получается. А если кто-то скажет, что это некрасиво, можно просто ответить: это такое дизайнерское решение, я художник, я так вижу. Broken Heart в начале часа. Еще раз всем здравствуйте, друзья мои. Залетаем в новый музыкальный час. У нас с вами впереди Селена Гомес и группа The Scene. Love You Like a Love Song. Отличная композиция. Чуть ранее здесь Lady Gaga, This Is, и на закусочку Offenbach, Miles Away. Катимся далее.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Устал от серых будней? Лови волну! Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
4: 0+.
5: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
6: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор программы «Встречка» ООО «Квант». «Хавейл Агат». Официальный дилер «Хавейл» в Волгограде.
8: Обновленный «Хавейл Джолион» богат на Ленина 122 от 1 689 тысяч рублей. Разработан специально для России. Оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Волгограде. 781-555. По данным продаж новых легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2025 год. ООО «Автостат». Предложение ограничено. Действительно до 30 июня 2026 года.
9: Агат. Покупай выгодно.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 34%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 28, ночью до плюс 18.
1: Реклама.
3: Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: мире существует два типа головокружения. Первый, когда слишком быстро крутишься на карусели. Второй, когда слишком быстро крутится жизнь. У Тавалон Рокстон выбрали второй вариант и упаковали его в ритм. Звучит так, будто кто-то взял обычный день, перевернул его вверх ногами и сказал: «А теперь живы в этом». И знаете, в этом перевернутом мире есть даже своя логика. Например, завтрак там подают на потолке, а проблемы просто проходят мимо. Неплохой план, так если прикинуть. «Вертиго» называется композиция, но отдалее Ваня Дмитриенко с треком «Ртуть», а также «Two Colors» расскажут про безумный мир Mad World.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Ставрополь. Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле Профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волск 205-255.
5: Предприниматели! 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
8: Спонсор ООО «Альфа-Дент».
9: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Феникс в наш калунг. Это когда вчерашний день уже не спасти, а завтрашний еще не наступил. И ты просто висишь в этом промежутке, как незакрепленная картина. Marshmello и Portugal's Man только что с композицией, шикарной композицией, знаете, в которой вместо драмы движения, вместо паники просто шаг вперед. Ну, а мне пришла пора сворачиваться. До завтра. Завтра будет новая попытка не забыть солнечные очки, чего и вам советую. Но лето все-таки как-никак на календаре. Слушайте Волгоград FM, и пусть ваш Феникс просыпается не слишком рано. Обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Не будет на стенах у нас перелома.
4: Не будет, если кирпич выберешь строма.
5: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
8: Ежедневные прогулки по Волге от причала номер 11. Вечерние экскурсии с прохождением шлюзов Волжской ГЭС. На теплоходах работает ресторан. До встречи на борту. 8 800 101 32 34. 8 800 101 32 34.
9: Ты серьезно? Все потратил?
10: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43 55 13.
11: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
12: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время. 17 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Минтранс России начал разрабатывать новые правила установки ограничения скорости на дорогах. Документ планируют утвердить в 2027 году, сообщили российской газете в ведомстве. Теперь скоростной режим для каждого участка предполагают определять с учетом ряда факторов: загруженности дороги, ее состояния, а также расположенных поблизости объектов, например, жилых домов, школ или торговых центров. В документе также пропишут, как выбирать оптимальную скорость для разных дорог, когда ее можно менять. Новые правила будут носить рекомендательный характер, но по итогам их использования власти намерены разработать единый порядок установки скоростных ограничений. В Минтрансе указали на то, что такой подход повысит безопасность на дорогах, пишет «Москва-24». Экс-министра обороны России Сергея Иванова похоронят на Троекуровском кладбище столицы. Траурная церемония запланирована на вторник, 30 июня, пишет сегодня РИА Новости, ссылаясь на источник окружения политика. Сергей Иванов скончался 26 июня, ему было 73 года, а причина не указана. Президент Путин направил телеграмму близким экс-министра обороны, выразил глубокие соболезнования и назвал его человеком, преданным России. Напомню, Сергей Иванов – ветеран внешней разведки. В разные годы он был замдиректора ФСБ, руководил Совбезом, был министром обороны, вице-премьером. В Волгограде спасатели пришли на помощь в шторм на острове Спорный двум местным жителям, среди которых беременная женщина. Люди не смогли вернуться на Большую Землю тем же способом, которым добирались на остров. На легкой моторной лодке она бы перевернулась на волнах, рассказали в ГКУ служба спасения. Поднялся ветер, силы которого достигают 20-25 метров в секунду. Спасатели Красноармейского поискового спасательного подразделения поспешили на помощь и благополучно доставили отдыхающих на Большую Землю. Спасатели призывают проверять прогноз погоды перед выходом на воду, пишет «Комсомольская правда». В Оренбурге вынесли приговор по первому в России уголовному делу о деятельности ЛГБТ, международной организации, признанной в нашей стране экстремистской и запрещенной. Фигуранты – владелец, администратор и арт-директор одного из баров. По данным следствия, после решения Верховного суда России о запрете деятельности движения в нашей стране, осужденные продолжали работу заведения. Суд назначил им сроки заключения от 2 лет до 7 в колонии общего режима, запретил работать руководителями и администраторами в сфере общепита и досуга. С владельца бара взыскал более 1 000 000 рублей доходов, полученных в результате запрещенной деятельности, пишет «Москва-24». Фильм «Майкл» вновь возглавил российский кинопрокат. По итогам прошедших выходных биографическая картина о поп-короле Джексоне собрала более 140 миллионов рублей. Об этом сообщает портал «Кинобизнес». Второе место сохранила комедия «Холоп 3». Ее сборы за уикенд более 100,5 миллионов рублей. На третьей строчке мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 3». Он в дебютный уикенд заработал более 48,5 миллионов, пишет «Лента.ру». Официальный доллар 77.06, евро 87.40.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не лирика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88. Агат. Покупай выгодно.
1: Не любишь холод? Согреем. Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер Строй Волгоград». 60-57-57.
2: Клиника Эмпо.
3: Эмпо?
4: Эмпо.
3: Эмпо.
4: Эмпо.
3: Эмпо.
4: Эмпо.
3: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85 8 961 086 23 85.
6: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
7: 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космо-клуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Крио-лаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины и шоу-программа. 19 июля в 14.00. ТРК «Мармелад», 3 этаж, 0+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 34%. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до +28, ночью до +30.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линий и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. ТРЦ «Акварель» – время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» – жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
3: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Веди свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
4: Весна – самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк – городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 миллионов 500 тысяч. Звоните 500 520. ООО «СССР Стройинвест».

0: FM. Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. «Авангард спецодежда Волгоград». Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. «Авангард спецодежда Волгоград». Думаем о безопасности. Волжский, проспект Ленина. На 232А, ТЦ «Малина», второй этаж.
1: Привет, соседка, а вы куда?
2: Мы переезжаем в новую квартиру, ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
3: Где купить обои в Волгограде?
4: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
5: Обойная сила ждет всех за покупками.
6: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Филе форели слабосоленое весовое всего 228 рублей за 100 грамм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
7: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: точного времени у АвтоВЛГ. Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время. 18 часов.
0: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. Автопрестиж. Официальный представитель JQ и Amoda. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. JQ и Amoda. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Продолжить мониторинг цен и наличие нефтепродуктов в регионах поручил вице-премьер Александр Новак. Также необходимо отслеживать состояние логистических цепочек для формирования максимально полной картины по каждому региону России. Об этом сообщили сегодня в Кабинете министров по итогам совещания о ситуации на топливном рынке страны. Также вице-премьер поручил регионам повысить эффективность распределения топлива. Ранее президент Путин заявил о том, что запасы бензина в России почти на уровне того же периода прошлого года. Накопленные объемы уже направляют на внутренний рынок. При этом президент призвал использовать запасы взвешенно и аккуратно, пишет газета.ру. В Волгоградской области автомобилист осужден за попытку дать взятку автоинспектору. Уголовное дело было возбуждено в Калачевском районе. В феврале этого года на дороге остановили водителя Kia Rio. Он пытался избежать наказания за пьяное вождение, отказался проходить медосвидетельствование. Предлагал инспектору ГАИ 20 тысяч рублей взятки, сообщили в облпрокуратуре. Решением Городищенского райсуда автомобилисту был назначен штраф в размере 250 тысяч рублей. Кроме того, в доход государства была изъята и изначальная сумма взятки 20 тысяч, пишет «Высота 102». На мини-собор Александра Невского в Волгограде вернули сорванные ранее кресты. Как отмечает В1, неизвестные уже не раз портили макет главного собора города. Однако привлечь к ответственности пока никого не удается. С мини-собора, стоящего в Сурском сквере, кресты пропадали уже как минимум трижды. Два раза в 2023 году, затем в прошлом году. Последний раз миниатюра стояла без главных символов христианства почти год, отмечает агентство. В городе Спутники Волжском готовится провести парад семьи 8 июля, в день православных святых Петра и Февронии. Горожан пригласили принять участие в шествии. Оно состоится на улице Набережной, сбор у храма Иоанна Богослова в 6 вечера. Также в день семьи, любви и верности 8 июля в городе пройдет концерт УДК «Октябрь». Будут работать интерактивные площадки и мастер-классы. Полная программа пока не озвучена. Традиционно в этот день в парках проходят концерты, мероприятия устраивают во всех районах города, пишет «Комсомольская правда». Звезда сериала «Счастливы вместе» актер Виктор Логинов развелся с женой. 27-летняя актриса Мария Гуськова сообщила об этом в своем телеграм-канале, выложила документ о расторжении брака от 15 мая 2026 года и подписала так: «Это был увлекательный аттракцион. Спасибо, но я катапультировалась», цитирует актрису Е1. В декабре прошлого года Мария заявляла, что столкнулась с моральным и физическим насилием со стороны мужа. Виктору Логинову сейчас 51 год, он был женат 4 раза, у него 4 детей от прошлых браков. На Марии Гуськовой он женился в 2020 году. Официальный доллар 77.06, евро 87.40.
4: Информационный конвейер.
0: Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не лирика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88.
1: Агат. Покупай выгодно.
2: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
3: Уж если строить, то экологично. По ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
4: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ. 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины и шоу-программа. 19 июля в 14:00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 34%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 28, ночью до плюс 18.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.
1: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград-ФМ.
0: Спонсор ООО «Альфа-Дент». Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского.
4: Овен. Может возникнуть желание скрыть переживания, но звезды советуют либо временно отстраниться, либо наоборот открыто обсудить то, что на душе. День может стать испытанием для отношений с приятелем, с коллегой или второй половинкой. Телец. Вы будете четко знать, чего хотите, и выбирать простые пути. Но гороскоп намекает, иногда входной путь окажется короче прямого. Если хотите избежать помех, поищите альтернативу, а не ломите на пролом. Близнецы. День благоприятный, особенно для тех, кто работает в сфере услуг. Возможно, интересные предложения и рост доходов. Однако в общении есть риск перегнуть палку. Воздержитесь от слишком категоричных заявлений. Рак. Настроение может меняться очень быстро. В общении есть риск излишней эмоциональности и несдержанности. Совет. Придерживайтесь принципа умеренности, а избыток энергии направьте в спорт, театр или другое занятие. Лев. Хороший момент, чтобы проявить себя в коллективе. Но будьте осторожны. Чрезмерная активность может привести к тому, что вы невольно заденете чьи-то чувства или попытаетесь слишком сильно надавить на окружающих. Дева. День не обещает грандиозных событий, но принесет достаточно поводов для радости. Дела будут разнообразными, так что скучать не придется. Можно позволить себе немного пофантазировать и отойти от привычных шаблонов. Весы. Профессиональный день удачный, вероятен успех даже в сложных задачах. Подходит для восстановления деловых и личных отношений. Можно достичь взаимоотношения с теми, с кем раньше не получалось поладить. Скорпион. Могут возникнуть трудности в разных сферах. Не пытайтесь переложить ответственность за свои ошибки на другого человека и не пользуйтесь чужой добротой в своих интересах. Стрелец. Начало дня благоприятно для значительных успехов, но постепенно позитивный накал будет снижаться, и для достижения целей придется прикладывать больше усилий. Старайтесь не допускать вмешательства посторонних в личные дела. Козерог. День интенсивного общения и новых знакомств. Придется участвовать в совместном проекте. Сначала может не хватать энтузиазма, но позже отношения изменятся. Помните, не всегда нужно быть лидером. Иногда полезно умерить пыл. Водолей, присмотритесь к окружению. За напускной доброжелательностью некоторых людей могут скрываться зависть или злость. Интуиция может подвести, поэтому в сложной ситуации опирайтесь на логику и здравый смысл. Также разумно тратьте деньги. Незапланированные покупки нежелательны. Рыбы. День напряженный и противоречивый, но интересный. Многое будет зависеть от того, насколько вы доверитесь внутреннему голосу. Он может понять, кому можно доверять, а от кого лучше держаться подальше. Это был гороскоп на завтра.
1: Реклама.
3: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 74 06. Имеются противопоказания. Необходима консультация.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Где купить обои в Волгограде?
2: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
3: Обойная сила ждет всех за покупками.
4: Предприниматели! 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
6: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Ленинград.
1: On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

0: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: 101.5. Знаем, что любишь.
1: Волгоград FM.
2: Твое время. 19 часов.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
5: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
6: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. В Волгоградской области сегодня вновь объявлена ракетная опасность. Спецрежим был введен около 6 вечера. Жителям региона рекомендуется соблюдать меры личной безопасности, спуститься в укрытие, пишет «Высота 102». В такой ситуации в числе первостепенных задач обезопасить жилище, необходимо отключить газ, воду, электричество. Далее нужно проследовать в ближайшее укрытие или ближайшее заглубленное помещение. Это может быть подвал, погреб, подземный паркинг. С собой необходимо взять документы, питьевую воду, теплую одежду, необходимы лекарства. Важно избегать на улице открытой местности, в помещениях не подходить к окнам, не пользоваться лифтом, отмечает агентство. Продолжить мониторинг цен и наличие нефтепродуктов в регионах поручил вице-премьер Александр Новак. Также необходимо отслеживать состояние логистических цепочек для формирования максимально полной картины по каждому региону. Кроме того, вице-премьер поручил регионам повысить эффективность распределения топлива. Об этом сообщили в Кабинете министров по итогам совещания о ситуации на топливном рынке страны. Президент Путин заявил, что запасы бензина в стране почти на уровне того же периода прошлого года. Накопленные объемы уже направляют на внутренний рынок, при этом призвал использовать запасы взвешенно и аккуратно, пишет газета.ру. Между тем, в Волгоградской области дефицита автотоплива нет. Продажи всех видов газомоторного топлива осуществляются без перебоев и лимитов. Об этом сообщали власти региона в конце минувшей недели. В Волгограде работают автозаправочные станции, но на некоторых могут быть ограничения. Так, 25 июня администрация области заявила об ужесточении лимита на бензин до 20 литров на один чек, чтобы избежать ажиотажного спроса, пишет «Твоя1». И отмечает, что горожане сообщали на прошлой неделе о том, что ряд АЗС либо закрыт, либо на них нет определенных марок бензина. В Волгоградской области нашли женщину, пропавшую во время похода за грибами. Инцидент случился вблизи Фролова. Когда пожилая женщина перестала выходить на связь, ее родные забили тревогу. В том числе из Волгограда выехала группа из 20 добровольцев. Всю ночь волонтеры проверяли каждый куст в лесу, рассказали представители отряда «Лиза Алерт Волгоград». На второй день поиска команда пополнилась еще 6 волгоградцами. Активно прочесывая лес, они отправили часть коллег на проверку берега Дона. В итоге нашли бабушку в дюнах примерно в 30 километрах от места захода в лес, отмечает «Высота 102». В городе Спутники Волжском готовится провести парад семьи 8 июля, в день православных святых Петра и Февронии. Горожан пригласили принять участие в шествии. Оно состоится на улице Набережной, сбор у храма Иоанна Богослова в 6 вечера. Также в день семьи, любви и верности 8 июля в городе пройдет концерт УДК «Октябрь». Будут работать интерактивные площадки и мастер-классы. Полная программа пока не озвучена. Традиционно в этот день в парках проходят концерты, мероприятия устраивают во всех районах города, пишет «Комсомольская правда». Официальный курс доллара на вторник 77.75, евро 88.65.
6: Информационный конвейер. Реклама.
8: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет». Подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30-98-90-30.
3: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14:00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 34%. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до +28, ночью до +18.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Квант». Хавейл Агат. Официальный дилер Хавейл в Волгограде.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка». Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. На Волгоград-ФМ.
3: Александр, доброе утро.
4: Доброе.
3: Подскажите вопрос такой. Вот хотел бы узнать у вас ваше мнение. Конкретно автомобиль «Хавал Джулион» на полном приводе. Прямой спрыг. Угу. Вот. Одни конкретно отговаривают ставить оборудование газа. Ну, во-первых, оно в два раза дороже, чем обычное. То, что говорят, и клапана пустотелые, и вот эти форсунки там непосредственно в камере сгорания быстро из строя выходят, клапана горят. Что вы думаете по этому поводу?
4: Ну, по поводу стоимости я абсолютно согласен. Вот. Ну, скажем так, на ресурс двигателя больше влияет неправильная установка или настройка, которые к перегару клапанов могут привести, перегрев, там, сбои в работе, электроники и так далее. Это просто надо грамотно настраивать. Вот. Регулярно надо обслуживать эту технику. И просто так поставил и забыл, не работает. Там фильтры, свечи зажигания, также тепловые зазоры клапанов надо проверять, потому что это все не просто так. Ну, и если ГБО устанавливается, гарантия устраняется однозначно. Значит, ну, что касается перевода на газ, да, это рабочая тема для тех, у кого служебный транспорт, для тех, кто накатывает пробеги, окупается в течение полугода, даже при стоимости на сложные турбовые двигатели с непосредственным впрыском. Я даже для себя просчитывал на Дарго двухлитровый именно такой вариант, и у меня один из слушателей есть, которого я наблюдаю, он уже месяц ездит на газу и тратит примерно в 2,5 раза меньше денег. Соответственно, бензин там требуется, ну, ерунда, там что-то, по-моему, примесь идет, 1,5 литра он на 100 или 2 литра на 100 километров.
3: 15-20% примесь, а на Дарго тоже прямой впрыск, да?
4: Да, и там двухлитровый мотор, там оборудование дороже, то есть там с установкой где-то под соточку это все выходит. Соответственно, вот, да, хорошее оборудование.
3: В нашем городе 120 тысяч.
4: А потому что популярная тема. Потому что популярно. У меня не так популярен газ в моем регионе. И вот тут вопрос, да, как бы, насколько для меня это будет рентабельно. Чтобы просто в очередях не стоять, я реже беру машину, я больше на велосипеде катаюсь. Вот я в пятницу заправился, сейчас до сих пор еще на этом бензине езжу. Но я был в Башкирии, в Оренбуржье, буквально в выходные. Печальная ситуация, особенно с краснобелыми заправками, меня удручила. Ну и, конечно, спекулятивные моменты. Сейчас же НПЗ еще отпускают там тоже кучу моментов, связанных с ценой. Федеральные сети ценник держат, но вот у белокрасных проблемы с поставками. В общем, сейчас мы наблюдаем с вами, что общая истерия. Все набросились, бензина не хватает на всех, доставлять его так быстро не успевают, перестраивать приходится в моменте логистику, а это так не работает. То есть настолько быстро перестроится система с доставкой топлива не успеет. Запасы с топливом есть, просто их не довозят так быстро, как хотелось бы, они заканчиваются за полчаса. И вот этот трэш, он будет продолжаться, пока мы с вами не выдохнем, не успокоимся, не приземлимся. Да, может быть, где-то придется сократиться в поездках, как вот я делаю, например. Я не говорю, что всем обязательно это нужно делать, да? Но хотя бы в каких-то разумных масштабах можно поприжать уши. И в плане газа каждый сам смотрит, пробеги должны быть, ну, мне кажется, от 100-150 километров в день, чтобы это действительно было рабочей темой и окупаемой.
3: У меня пробег не меньше 200 в день.
4: Ну, тем более, тогда, да, тема рабочая, экономия будет. Но учтите, заправляться вы будете и газом, и бензином, и делать это ровно так же, как сейчас. Просто вы будете экономить по цене. С удовольствием с вами поговорим. И быстренько пока дозванивайтесь. Я в эти выходные колесил на Zeekr 9X. Конечно, классная тачка. То есть идет она по трассе просто феноменально. 1000 лошадей под тобой. Это всегда подкупает. Но батарейка закончилась примерно за 200-220 километров, и дальше мы перешли на работу генератора. И вот мы хапнули горе. Почему? Потому что каждые там 250-300 километров мы вынуждены были заправляться. Он расходует по 8-10 литров на сотню, в зависимости от того, как ты крутишь батарею, он ее вынужден так подзаряжать. И бак, вот этот маленький, который

0: И я честно скажу, мы в некоторых моментах прям сильно нервничали. Заправки далеко не все могли нам дать 95-й бензин. Вот такая вот история. А едет просто феноменально. Прям вот огонь. Просто огонь. Но еще есть один нюанс. Настройка ближнего и дальнего в автоматическом режиме вызвала много вопросов, поэтому вынуждены были откатиться к ручным настройкам. Завтра уже будем принимать звонки. Сейчас время у нас выходит. Обязательно соблюдайте правила, господа, и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. Обновленный Хавейл Джолион богат на Ленина 122 от 1 689 тысяч рублей. Разработан специально для России, оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером. Кроссовер номер один в России. Подробности по телефону в Волгограде 781-555. По данным продажных легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников России за 2021 год. ООО «Автостат». Предложение ограничено и действительно до 30 июня 2026 года. Агат. Покупай выгодно. Реклама. Доброго вечера! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
2: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
2: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Шпикачки домашние в натуральной оболочке всего 479 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: Ты серьезно? Все потратил?
4: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55-13.

0: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама. Где купить обои в Волгограде?
1: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
2: Обойная сила ждет всех за покупками.
3: Ежедневные прогулки по Волге от причала номер 11. Вечерние экскурсии с прохождением шлюзов Волжской ГЭС. На теплоходах работает ресторан. До встречи на борту. 8 800 101 32 34. 8 800 101 32 34.
4: Весна – самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк. Городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с четырьмя спальнями за 7 500 000. Звоните 500 520. ООО «СЗ Сталстроинвест».
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 40.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. Твое время.
2: 20 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города.

0: Реклама.
1: В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет». Подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама.
1: Предприниматели, 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: свое время. Один час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.